0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Музыка, приколы, общение. Группа ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

Реклама. Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.

телерадиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет.

0: Масло, масло, масло, масло. Меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
1: Дэнс лето
2: на рекорде.

0: Рекорд. Реклама. Встречайте обновление в фитнес-клубе «Гора» на Красноармейской. С августа никаких абонементов. Платите только за посещение. 150 рублей днем и 250 вечером. Все зоны клуба уже включены. Фитнес-клуб «Гора». Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
1: Самара. Жилой комплекс «Комфорт» запускает специальное предложение для студентов. До 31 августа. Покажите студенческий билет или приказ о зачислении в ВУЗ и получите скидку 5000 рублей за каждый квадратный метр при покупке студии одной или двухкомнатной квартиры. Выдача ключей уже в этом году. Уточнить условия наличия квартир можно по телефону 8 846 290 51 90. Застройщик ООО «Фирма 313». Проектная декларация на сайте наш.дом. Разрешение на строительство 163-301-125-22-02-2022. Предложение действительно для квартир площадью от 31,600 до 68,91 квадратных метра. Не является публичной офертой.
2: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
2: Здравствуйте. На прошлой неделе в Самарском областном суде несколько дней рассматривался иск об отмене регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Михаила Матвеева. В итоге суд снял кандидата с выборов за нарушение авторского права в предвыборных материалах. Норма об отмене регистрации кандидата за нарушение авторских прав действует с 2005 года. Если кандидат использует в агитации фотографию, музыку, иллюстрацию или шрифт, защищенный авторским правом, необходимо получить разрешение правообладателя. При этом у кандидата есть законные альтернативы. Существует изображение, музыкальные произведения и шрифты с открытой лицензией. Их авторы заранее разрешают свободное использование своих произведений. В истории с Михаилом Матвеевым распространялась версия, будто речь шла об оплате шрифтов американской компании Microsoft. Это не так. Кандидат просто не имел права использовать конкретные американские шрифты в агитации. При этом никто не мешал ему найти шрифты с открытой лицензией. Например, у российской компании Paratype. Она разрабатывает кириллические шрифты с 1998 года. Библиотека таких шрифтов у Paratype самая большая в мире, в том числе и бесплатных. Кроме того, в материалах Матвеева, признанных судом агитационными, использовались снимки фотографов российской газеты, газеты РУ, РИА Новости и Комсомольской правды. Среди них фотография корреспондента Международного информационного агентства «Россия сегодня» Андрея Стенина, погибшего на Донбассе в августе 2014 года. Почему Матвеев не удосужился заплатить за фотографии, ума не приложу. Вроде бы опытный человек, но внятных аргументов от него в суде не прозвучало. Он все больше бронился и угрожал.
3: Родиться умеешь, что ли, совсем уже, да? И вот они начали набрасывать вот этих фотографий. Уверяю вас, фотографии на моем сайте, на социальных сетях, их тысячи. Это просто нячек Пандоры. Любого можно снимать с выборов, если вы примете это решение. Четкое разделение информации и агитации в этом процессе не просвещало.
2: И это неверно. Суд отдельно рассматривал вопрос о разграничении информации и агитации. По его оценке, Матвеев сам связал сайты и страницы в социальных сетях в единую систему распространения агитационных материалов, используя защищенные авторским правом фотографии без ведома авторов. За такое нарушение снимают с выборов, напомню, с 2005 года. Да никакой ящик Пандоры с тех пор не раскрылся. Просто одни исполняют закон, а другие почему-то считают, что он для них не писан. И за это их снимают с гонки.
1: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Все аттракционы, сапы, велокатамараны, велосипеды и ролики детям абсолютно бесплатно. ВК-отели «Маяк» – акция «Детский безлимитище». Сколько раз, сколько захотят. Пусть лето запомнится. Бронируйте. 279-00-99.
6: Спецпредложение действует с 24 августа по 4 сентября с 11 до 20, исключая 29 августа. ООО «ССГ Консалтинг», город Самара, улица Буянова, дом 16, этаж 1, кабинет 12/4. ОГРН 10863-31001-330.
7: Рекорд в Самаре больше, чем Дэнс Радио.
8: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.
9: Новый трек.

0: Рекорд реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
5: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
6: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
7: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
8: Милый, собираем чемоданы.
9: Мы же только разобрали.
8: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
10: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
11: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.

0: Рекорд. Погода.
1: Что с погодой в Самаре? В принципе, все прекрасно. 16 градусов в Самаре в данный момент, по данным Яндекс.Погоды. Днем в городе переменной облачности до 28. С музыкой тоже все круто, но у нас тут всегда так. Дальше у нас новиночка Good Girl от Клуни. Послушаем Армина Ван Бюрена. И с 7 до 11 будет вообще хорошо. Мега утро.
0: Рекорд. Реклама. Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе – от завода до АЗС. Олви – мы отвечаем за качество. olvi-azs.ru.
2: Ваш автомобиль с пробегом – отличный старт для покупки нового BLG. Только в августе. Честная оценка вашего авто и выгода до 400 тысяч рублей на новый BLG. Меняйте старое на новое без потерь. Московское шоссе 262А. Официальный дилер BLG. Рядом с памятником штурмовику Ил-2. Подробности по телефону 211-53-47. BLG. Надежность в движении.
0: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
3: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок вместе порядки получения на «Авроромолл.ру» 18+.
4: Мега выгодное лето в автоцентре «Гэмбл». «Лада Гранта» с выгодой до 140 тысяч рублей. «Лада Нива Легенд» с выгодой до 160 тысяч рублей. «Лада Нива Тревел» с выгодой до 200 тысяч рублей. «Лада Ларгус» с выгодой до 200 тысяч рублей. И все это в автоцентре «Гэмбл» на Пятигорской, 11. Подробности акции 304-700.
5: Иногда важно сделать один правильный шаг. С картой фитнес-клуба «Гора на Лесной» вы будете двигаться уверенно. Только в августе. Клубная карта на сезон всего за 10 тысяч рублей. Тренажеры, теннис, групповые, бассейн и спа уже ждут вас. Фитнес-клуб «Гора», Лесная, 23. Подробности на горафит.ру.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68. 68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт «квадропрофи.ру».
8: Обычный день, если ты не в «Супре».
9: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе, 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
10: Самара. Жилой комплекс «Комфорт» запускает специальное предложение для студентов. До 31 августа покажите студенческий билет или приказ о зачислении в ВУЗ и получите скидку 5000 рублей за каждый квадратный метр при покупке студии одной или двухкомнатной квартиры. Выдача ключей уже в этом году. Уточнить условия наличия квартир можно по телефону 8 846 990 51 90. Застройщик ООО «Фирма 313». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру. Разрешение на строительство 63-301-325-22-01-02-2022. Предложение действительно для квартир площадью от 31,600 до 68,91 квадратных метра. Не является публичной офертой.
11: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
12: Телефон рекламной службы 212-99-90.
13: Рекорд. Дэнс лето.
12: На рекорде.
0: Новый трек на рекорде.
14: Клуни, Проспа и Тристан Хенри.

0: 101,5 для детей старше 12 лет.
1: Мегаутро!
0: На рекорде.
2: Начинаем мегаутро. Здесь музыка, полезная информация, общение, кофе. Что еще нужно утром? Ну, еще какие-то разные приятности, подарочки. А в последнее время утро, да и не только, еще и день, вечер, не обходится без воды. Я в прямом смысле. Фирменной, артезианской, рекордной, в брендированных бутылочках. Ну и без футбола тоже не обходится утро, день и вечер. Мы начали розыгрыш билетов на кубковый матч «Крылья Зенит». В Макси-телеге розыгрыш проходит. Закрепь все подробности и в эфире несколько раз в день предупреждаем, что может в ближайший час прозвучать свисток арбитра. Поймай его, запомни трек и ближе к финалу часа ответь на вопрос, какой из двух предложенных композиций был замечен этот звучок. Кстати, фан-айди не требуется. Ну и вот тебе предупреждалка, в этом часе будет свисток. А вот какие треки ожидаются? Может быть, в каком-то из них будет помещен этот сигнал. Дивак, Slowdown.

0: давай начнем их утро с латины. Я Сергей Шевченко, желаю тебе доброго утра. Это Рекорд, и у нас тут Дэнс Лето.
1: Рекорд Дэнс Лето.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, советы астрологов. Овны, направьте бьющий через край энергию на решение старых зависших проблем. Тельцы, не бойтесь рисковать, сегодня смелость принесет вам отличные дивиденды. Близнецы, проявите терпение к близким, избегайте ненужных споров по пустякам. Раки, порадуйте себя приятной покупкой, вы это честно и давно заслужили. Львы, сфокусируйтесь на главном, не распыляйте свои силы по мелким задачам. Девы, день идеален для спорта, загородных прогулок и заботы о здоровье. Весы, доверьтесь командной работе, коллеги сегодня станут вашей главной опорой. Скорпионы, проявите гибкость в общении, это поможет обойти любые острые углы. Стрельцы, на горизонте новые перспективы, смело соглашайтесь на поступающие предложения. Козероги, вечер принесет долгожданный уют и очень приятные домашние новости. Водолеи, отпустите контроль и позвольте событиям развиваться своим чередом. Рыбы, включите обаяние на максимум, сегодня перед вами откроются любые двери. Гороскоп можно переслушать в телеге Макси, а прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

что бы ни происходило у нас в эфире, какие розыгрыши мы бы не запускали, все начинается с нее, с разминки, все начинается с него, с эндемикса, ну и, конечно, с кофе. С кофе, с большого количества этого прекрасного напитка, сразу троих позову в кофейне «Мозаик Кофе Инди», ну, подарю по двойному приглашению на абсолютно любой кофе. Ставлю сейчас 15-секундную подборку из треков, наш мини-микс, мы вот так ее, эту подборку так ласково называем. Тебе нужно посчитать треки и отправить количество в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», либо в личку ВК, неважно, куда ты пишешь, сообщения все приходят в одно окно. Давай считать!

0: Я так сказал, давай считать. А я-то, конечно, ничего не считал, потому что у меня ответ написан. Возможно, и ты не считал, потому что знаешь, что я предлагаю всегда два варианта, и можно из них наугад выбрать. Ну, даю 5 или 7. 5 или 7. Тут треков было. Отправляй пятерку либо семерку в личку телеги, либо в личку ВК. Жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода.
0: Сейчас в Самаре около 17 градусов, по данным Яндекс.Погоды, днем переменная облачность и 28. В общем, жара вернулась, но у нас от рекорда она никуда и не уходила, она постоянно здесь. The Chemical Brothers впереди, Go и Cardfish новинка.
1: Что победит, щедрость или жадность, то есть жажда? Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс каналах Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
4: Мега выгодное лето в автоцентре Гэмбл. Лада Гранта с выгодой до 140 тысяч рублей. Лада Нива Легенд с выгодой до 160 тысяч рублей. Лада Нива Тревел с выгодой до 200 тысяч рублей. Лада Ларгус с выгодой до 200 тысяч рублей. И все это в автоцентре Гэмбл на Пятигорской 11. Подробности акции 304-700.
5: Пристегнитесь, мы взлетаем! 19 августа в 17:15 на солидарной Самара-арене «Крылья Советов» сыграют в матче Кубка России по футболу с «Зенитом» Санкт-Петербург. Карта болельщика не требуется, но нашей команде требуется поддержка всей Самары. Приходи на стадион, потому что «Крылья» — это космос! 0+.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
6: Танцевальная музыка — это движение, даже если ты сам сидишь на месте.

прямо сейчас займусь приятным, любимым делом, а именно награждать победителей наших игрушек. Ну, первая игрушка, это, конечно, Indemix. С нее начинаем игровую часть Мегаутра. Ранее ставил 15 секунд подборку из треков. Надо было пересчитать, отправить количество в личку в телеге либо в личку ВК. Было 7 штук, и вовремя семерку отправили Аня Макарова, Костя Леонов и Мия Смирнова. Я вас поздравляю, Аня, Костя, Мия. Каждому дарю по двойному приглашению Мозаик Кофе Интин, абсолютно любой кофе. Идем вперед. Кстати, сегодня мы начали, сегодня продолжим розыгрыш билетов на кубковый матч «Крылья Зенит». И в телеге, и в Максе идет розыгрыш, и в эфире тоже. По простым очень правилам, ждем свисток арбитра, запоминаем трек, в котором он прозвучал, а потом отвечаем на вопрос, в какой из двух композиций этот свисток прозвучал. Отвечаешь, получаешь билеты, отвечаешь своевременно и получаешь билеты. В этом часе, напомню, свисток арбитра может прозвучать, может быть, уже звучал. Посмотрим, послушаем. Главное, оставайтесь в компании рекорда.

0: Рекорд. Новости.
1: В Самарской области продлили ограничения на продажу бензина еще на 2 недели. Об этом сообщил губернатор на оперативном совещании в облправительстве. По-прежнему не более 40 литров в одни руки, но появилось нововведение. Можно заливать 10 литров в канистру. В Самаре появятся новые вафельницы на перекрестках. До конца 2027 года специальную разметку нанесут на 13 загруженных перекрестках города. Первая такая уже появилась на дублере Новосадовой ДК «Современник». Следом разметку нанесут на пересечениях Московского шоссе с Масленникова, 4-м кварталом, в Врубеле, Советской армии, Революционной и дублером Революционной. В Самаре 19 августа запустят дополнительный общественный транспорт. Это связано с проведением матча между крыльями Советов и Зенитом. Начало игры в 17:15. Для удобства болельщиков автобусы номер 167 будут заезжать на территорию Самара-арена перед игрой с 14:15 до 17:15 и после футбольного поединка с 19:15. Также усилит работу трамваев. Кстати, на этот матч мы разыгрываем билеты в эфире несколько раз в день. Ждем свисток арбитра в одном из треков, а потом ближе к финалу часа отвечаем на вопрос, в каком из двух треков этот свисток прозвучал. В этом часе, я напомню, будет розыгрыш, так что и свисток тоже будет, либо был. Не пропускай. Также в телеге Макси розыгрыш дополнительно идет, и в Макси 4 человека получат по 2 билета, и в телеге фан-айди при этом не требуется. Ну и, разумеется, все актуальные новости там же в наших информканалах.
0: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Это трэш-пати на рекорде. Слушай каждое мега-утро на рекорде 8.40. Реки можешь найти по хэштегу трэш-пати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе специалистов.

0: танцевальная музыка, как крутой футбольный матч. Высокий темп и яркие моменты.
1: Да, одним ярким моментом в будний день станет больше, может стать больше, и уточнение такое, да, и в будний вечер. В эту среду кубковый матч «Крылья Советов» «Зенит» на стадионе «Самара-Арена», без разных ограничений, еще и фан ID не нужно, и мы разыгрываем билеты, все сошлось. Давай, сделай так, чтобы вечер среды прошел, ну, вот как-то так, необычно. Все очень просто, мы несколько раз в день разыгрываем билеты, предупреждаем в начале часа, что в ближайшие 60 минут может прозвучать свисток арбитра, ты слушаешь просто рекорд, наслаждаешься, бодришься и запоминаешь тот трек, в котором свисток прозвучал. В конце трека, в конце часа, точнее, ближе, да, к финалу 60-минутки, ставим тебе два фрагмента двух композиций. Нужно либо вспомнить, либо угадать, если ты только что присоединился, когда же прозвучал этот свисток, в какой трек он был зашит. Выбираешь первый, второй, отправляешь цифру 1, либо цифру 2. Вот я сейчас поставлю два фрагмента, выбирай первую композицию, либо второй, отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», либо в личку ВК. Неважно, куда ты пишешь, абсолютно неважно. Главное, чтобы ты указал номер телефона, чтобы мы могли с тобой связаться. Вот они, варианты. Первый.

0: телеге либо в личку ВК, номер телефона не забудь указать. Жду, ну, давай, 19 числа, 19 по счету я ожидаю. Узнаем его имя скоро.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: А сейчас узнаем о погоде. 17 градусов в Самаре. По данным Яндекс погода днем до 28. И в обед, кстати, местами возможен небольшой дождь. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс карты на 4 балла. Местами затруднения. И сейчас проблемные места. Это Заводское шоссе. От Кирова до Земицы едем 10 минут. От Кирова до Кабельной тоже, кстати, минут 10. Москва от Ташкентской до Алматинки. То есть из города тормозит из-за ДТПшки, имеет в виду. Сложности также на Москве от 4-го проезда до Революционной в обратку, на Революционной от Подшипниковой до Гаражной, на Нововокзальный затор бордового цвета. Если посмотреть на карты от Мирной до Старзагора, ну, от Москвы до Новосадовой, как обычно. Сложности также есть на Новосадовой из центра от страны Аминио до Кирова, тоже даже транспортные происшествия. Плотное движение на Кирова от Вольской до Теннисной. Далее у нас Зерб, Софин Зау, Мваки. Послушаем и Тони Даркайс, а еще Оливер Хелден со своими новинками.
2: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 400 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 900 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
1: Эволют Самара Авто. Субсидии по госпрограмме до 925 тысяч рублей. Автомобили будущего уже здесь, в единственном официальном дилерском центре электромобилей Эволют в Самаре. Экономичные, экологичные, безопасные электромобили по адресу Самара Авто. Южное шоссе, 14Б, строение 2. Предложение практической субсидии до 925 тысяч рублей предоставляется по программе льготного автокредитования. Подробные условия кредитования и требования к заемщикам на сайте банков-партнеров АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые риски и возможности.
5: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Реклама в Самаре 212-99-90.
6: Дэнс лето
1: на рекорде.

0: танцевальная музыка качает, как стадион, полный болельщиков.
1: Так, 7 часов и 56 минут. Судя по количеству желающих отправиться на кубковый матч Крыльсоветов «Зенит», очень многие как бы вечером в будний день-то ничем и не заняты. И даже, возможно, с работы пораньше уходят, либо, в принципе, рано освобождается. Мы продолжаем большой розыгрыш. В «Максе», в «Телеге» билеты раздаются. В закрепе все подробности. И там 4 человека выиграют по 2 билета. И там, то есть и в «Телеге», и в «Максе». И в эфире несколько раз в день. Предупреждаем в начале часа, что прозвучит свисток арбитра. И потом в конце часа мы уже спрашиваем, в каком треке свисток был. Ты либо гадаешь, либо вспоминаешь, действительно слышал, запомнил. Ранее ставил 2 фрагмента, нужно было выбрать первый либо второй, естественно. И цифру какую надо отправить, сейчас Иван нам расскажет. Вань, привет еще раз. Доброе утро.
2: Да, доброе утро, привет.
1: Зафиксируем, какой ответ верный.
2: Так, ну верный второй ответ.
1: Я так полагаю, потому что мы тебе позвонили, потому что ты выиграл, а так ты наугад ответил, да?
2: Или нет? Да нет, слышал.
1: Нет, слышал? Ладно, это, в принципе, не имеет значения. Я тебя поздравляю, билет твои. Вот скажи, матч в середине недели, вечером, так скажем, да, не поздно вечером. С работы, я так полагаю, можно будет, да, отпроситься, уйти пораньше? Или у тебя, в принципе, график такой?
2: Хороший. У меня, да, у меня график, поэтому это не проблема.
1: Вообще круто, здорово. Ну, тогда подыскивай того, у кого тоже не проблема, потому что 2 билета тебе достаются. Или уже знаешь, с кем пойдешь?
2: Пока нет, пока не знаю.
1: Ну, подыскивай, время есть, 2 билета твои, Вань. Хорошего тебе дня, отличного вторника уже, да, ну и прекрасного похода на матч. Раздача билетов продолжается, не пропускаем.

0: 5 для детей старше 12 лет.
1: Мегаутро!
0: На рекорде.
2: 8 часов в Самаре. Рекорд на связи. Бодрит, радует, информирует, дарит, естественно, подарки различные. Вот по утрам мы разыгрываем очень-очень много кофе, например, да? Отправляем тебя в кофейню, на кофеек, на чай, там, не знаю, на завтраки, на десерты. А вообще, в принципе, вот если бы не мы, часто ли ты вообще ходишь в кофейню? Мы сегодня устроили такой опрос телеги и Макси, такой просто бытовой вопрос о тебе, побольше узнать. Заходи, голосуй, мы вообще часто тебя о чем-то там спрашиваем, потому что каналы интерактивные, иногда такие вот простенькие опросы, связанные просто с твоей жизнью, иногда вообще жизненные, философские, иногда забавные, прикольные, а иногда серьезные, да, на какие-то серьезные темы. Телега Макс, Радио Рекорд Самара, подписывайся. Чуть позже еще о чем-то спросим. Пока что у меня к тебе такой один вопрос, телеги Макси. Где, какие сложности на дорогах? Сообщай, предупреждай автолюбителей. Рубрика «Засада» в середине 60-минутки. Ну и в телеге Макси есть специальные посты, в комментариях можно писать. Можно писать и в личку, телеги, личку ВК, мы сравно дублируем все в нашу каналу, чтобы все могли все оперативно прочитать. Я тоже обязательно все это почитаю в эфире. Ну, может быть, еще стоит устроить опрос вот к кофе. Часто ли ты ходишь в кофейню за кофе? Часто ли ты ходишь в магазин за простой водой? Именно вот за простой, бутылированной, маленькой, ну, там, ну, 0,5, например. Понятное дело, там, тарами по 5 литров ты, возможно, покупаешь в бутыли 20 литров. А вот за простой водой. Мы, кстати, воду тоже разыгрываем. И не простую, а да, артезианскую, брендированную, фирменных бутылочек с логотипом Рекорда от производителя Кристальная. Летняя история H2Ошники продолжается уже через несколько минут. Еще один эпизод. Еще иное количество треков будильников для тебя. Фишер. Далее Макс Тайлер. Обновочка. Поставлю хит от All Things Break. Gravity.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Советы астрологов. Овны, направьте бьющий через край энергию на решение старых зависших проблем. Тельцы, не бойтесь рисковать. Сегодня смелость принесет вам отличные дивиденды. Близнецы, проявите терпение к близким. Избегайте ненужных споров по пустякам. Раки, порадуйте себя приятной покупкой. Вы это честно и давно заслужили. Львы, сфокусируйтесь на главном. Не распыляйте свои силы по мелким задачам. Девы, день идеален для спорта, загородных прогулок и заботы о здоровье. Весы, доверьтесь командной работе. Коллеги сегодня станут вашей главной опорой. Скорпионы, проявите гибкость в общении. Это поможет обойти любые острые углы. Стрельцы, на горизонте новые перспективы. Смело соглашайтесь на поступающие предложения. Козероги, вечер принесет долгожданный уют и очень приятные домашние новости. Водолеи, отпустите контроль и позвольте событиям развиваться своим чередом. Рыбы, включите обаяние на максимум. Сегодня перед вами откроются любые двери. Гороскоп можно переслушать в телеге Макси, а прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8.13 в Самаре и, возможно, каким дополнительным будильником. Ну, ты уже проснулся, если ты меня слышишь, да, сейчас. Но, тем не менее, таким приободряющим звучком выступит звонок телефонный. И не простой, а от рекорда. Ну, конечно же, однозначно, прям в прямом смысле будильником выступит наш звонок, если мы позвоним тому, кто сейчас спит. Да, а мы позвоним в любом случае кому-то, потенциальному H2Ошнику, тому, кому мы с помощью нашего рандома решили подарить брендированную воду рекорда. Да, несколько раз в день, все лето выигрывай минералку рекордную с логотипом первой танцевальной на бутылочке, все это от производителя Кристально. Чтобы поиграть, просто напиши «хочу пить», если ранее этого еще не сделал, в личку телеги, либо в личку ВК. Неважно, что мы все лето играем, заявок очень много, мы многим уже позвонили, на самом деле. Шансы, когда мы выбираем игрока, равны абсолютно всех. Те, кто давным-давно написал в начале лета, и у тех, кто несколько минут назад. Главное, чтобы номер телефона у тебя был в заявке. «Хочу пить», дальше номер телефона в личку телеги, либо в личку ВК, тоже неважно, куда ты пишешь. Дозваниваемся, все, отвечаешь на звонок, ты H2Ошник, вода твоя. Единственное, что мы все время спрашиваем, а может быть, не все заберешь, может, поделишься со следующим участником? Ну, вот просто. Казалось бы, зачем такие вопросы мы задаем? Ну, и казалось бы, зачем делиться? Но вы делитесь, это прекрасно. Ну, также прекрасно, когда вы все забираете. Тоже реакция бесценна ваша. Всегда у нас разыгрывается 4 бутылочки. Это такой базовый минимум. Плюс то, чем поделились, если поделились предыдущие игроки. Вот сегодня на кону этим утром 5 штучек. Через несколько минут их разыграем.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре около 17 градусов, по данным Яндекс.Погоды, днем до 28, переменная облачность, вероятность осадков днем имеется, ну, небольшая вероятность и небольшого дождя, вроде как. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла, местами затруднения, сложности на заводском шоссе от Кирова и до Кабельной, едем около 15 минут, гаражного проезда тоже до Кабельной есть затор, на улице Авроры от Марии Стареза до Дыбенко, от Дыбенко до Марии Стареза, на Московском шоссе от 4 проезда до Революционной, Революционной от Гая до Московского шоссе. На Нововокзальной сложности практически от Нагорной и до Старозагора. Из-за ДТПшек бордового цвета заторы от Москвы до Новосадовой тоже проблема на 10 минут. Москва от Ташкентской до Алматинки еще тормозит тоже из-за ДТПшки. Ну, здесь как бы до 10 минут. Ну и, в принципе, от 22 до Советской Армии тоже небольшие проблемы. На Южное шоссе плотничком из города там еще и ДТПшка случилась, но сам, конечно, на плотничком это уже не влияет в данный момент, по крайней мере, точно не ДТП. Будь аккуратен, внимателен, оставайся в компании «Первый танцевальный». Sony Fudera дальше с нами, Don Diablo и All Things Break Gravity.
0: Рекорд. Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 12 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает 5-ступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru.
3: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1. 270-70.
4: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226-50-71.
5: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
7: Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000.
8: Заточек АО «СЗ Кошелев проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Все аттракционы, сапы, велокатамараны, велосипеды и ролики детям абсолютно бесплатно. В эко-отеле «Маяк» акция «Детский безлимитище». Сколько раз, сколько захотят. Пусть лето запомнится. Бронируйте. 279-00-99.
10: Спецпредложение действует с 24 августа по 4 сентября с 11 до 20, исключая 29 августа. ООО «ССГ Консалтинг», город Самара, улица Буянова, дом 16, этаж 1, кабинет 12-4. ОГРН 1086-3101-330.
11: Пристегнитесь, мы взлетаем! 19 августа в 17:15 на солидарной Самара-арене «Крылья Советов» сыграют в матче Кубка России по футболу с «Зенитом» Санкт-Петербург. Карта болельщика не требуется, но нашей команде требуется поддержка всей Самары. Приходи на стадион, потому что «Крылья» — это космос! 0+.
12: Рекорд в Самаре больше, чем Дэнс Радио.
13: Телефон рекламной службы 212-99.

0: H2Oшники на рекорде.
1: 8:21. Все время волнительно, на самом деле, когда мы в каких-то розыгрышах, вот звоним в прямом эфире, то есть не вы заявки там отправляете перед игрой, да, и мы там 40-м играем, а вот вы уже заранее отправили, и мы случайным образом играем, и вот кого-то выбрали 8:21 и дозваниваемся. Ну, человек может спать, не в настроении быть с утра пораньше, еще что. Ну, наша как раз-таки задача поднять настроение, ну и так или иначе даже разбудить. Вот в прямом смысле, может быть, даже сейчас разбужу. Ну, как знать, а может быть, участник уже на ногах, уже вовсю, не знаю, работает и ждет, может быть, параллельно, когда мы позвоним. А кто-то все лето, кстати, ждет. Но мы случайным образом выбираем заявки, дозваниваемся и дарим брендированную минералку рекорда, фирменных бутылочек с логотипом первой танцевальной от производителя «Кристальная». Все лето, несколько раз в день. Выбираем одного из тех, кто написал фразу «хочу пить» в личку телеги, либо в личку ВК. Напомню, неважно, когда ты написал, давным-давно, либо недавно, неважно, куда, в ВК, либо в телеге. Главное, чтобы у тебя присутствовал номер телефона. Достаточно ответить на звонок, все, вода твоя. Мы, конечно, спрашиваем, а все ли ты заберешь. У нас на кону 4 бутылочки, всегда плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Вот станешь ты тем, кто, как и предыдущие игроки, там, делились. Либо тем, как предыдущие игроки забрали все, да? Либо теми, вот кто забрал все. А сейчас у нас 5 бутылочек, то есть до этой игры поделились. Бутылочка одной Кристины поделилась. Но сейчас по-другому мы делим, пилим 5 бутылочек. Либо все себе нужно забрать, либо 3 себе, а 2 на другую игру. И вот такой вот выбор Лидии предстоит. Последний цифр номера мобильника 5083. Так, дозваниваемся до Лиды. Надеюсь, все получится. Потому что получиться должно только одно. Лидия должна ответить на звонок. Все. Больше ничего не требуется от нее. Все остальные вопросы это факультативные. Выигрыш-то есть? Есть.
2: Только, алло. Конечно.
1: Лидия, здравствуй. Доброе утро. Это рекорд тебя беспокоит. Да, ты в прямом эфире.
2: О, здорово.
1: Да, писала нам «хочу пить». Не расхотела.
2: Нет, не расхотела, хочется.
1: Хочется, да? Ну, тогда мы утоляем твою жажду, потому что по нашим правилам, в принципе, ничего от тебя другого-то и не требуется, только ответить на звонок. Да, твоя, да, но есть нюанс, конечно же, да, уже розыгрыш такой вообще простой. Но тут не зависит от того, как ты ответишь, выиграл ты или нет, ты уже выиграла. Вопрос, сколько воды? У нас на кону в данный момент 5 бутылочек. Вот, ты можешь забрать все, либо 3 себе, а 2 мы на следующую игру перекинем.
2: Ну, давайте так и сделаем. 3 себе, 2 оставим.
1: Я иногда как бы акцентирую внимание участников, да, и потом иногда бывает, вчера только, да, все поменялось решение. Смотри, если ты заберешь все, в следующий раз все равно будет 4 бутылочки. Просто вот если ты сейчас поделишься, в следующий раз будет 6. Уже 6 будем пилить. Потому что не надо думать, что я сейчас все заберу, и что же другому останется. Нет. Вдруг ты как бы упускаешь этот момент.
2: Нет, пусть следующему будет. Нужно делиться.
1: Хорошо, то есть ты 3 забираешь, да?
2: Да,
1: все верно. Зафиксировали? Я прям чувствую по голосу, что искренне поделилась.
2: Да,
1: ты.
2: Да.
1: Я тебе желаю хорошего дня.
2: Да, спасибо большое.
1: H2Oшница рекорда, конечно же. Ну и в следующий раз у нас на кону 6 бутылочек будет с легкой руки Лидии. Не только Лидии, Кристина до этого тоже делилась. Молодцы, девчонки. Когда следующий эпизод будет, я смогу сказать точно, этим мега-утром. И в телеге Макси обязательно предупредим, во сколько именно мы время все время прописываем заблаговременно. Да, не то чтобы задолго, ну, за несколько минут до игры точно. А в ближайшее время предупреждает ты, где засада на дорогах. Рубрика с таким названием «С минуты на минуту». Пиши в телеге Макси в комментариях под специальным постом.
0: Дэнс лето. На рекорде.

0: Засада на рекорде.
1: Половина девятого. Я читаю твое сообщение о засадах, которое приходит в телеге Макси под постами «Засада». Ну, ты можешь тоже прочитать, но вдруг не до этого. Вот, а сейчас, ну и плюс некоторые сообщения в личку в телеге, в личку ВК приходят, поэтому озвучу. Ну, в телегу Макс мы все равно все дублируем. Так, рассказываем, где какие сложности. Алматинка после бывшего МРЭ в сторону Карла Маркса. Как ехать? Спасибо большое за информацию. Так, Нововокзальная, за Фадеева, в сторону Москвы. Как ехать от Романа? Спасибо, Андрей, Роман. Интермебель из города. Вот здесь тоже информация есть. Так, далее. По Зубчага. Москва, дублер, где московский? Ну, здесь вот по-другому летал. Из города как ехать? Кольцо Кола из города. Алматинская, где баня? Ну да. Ага, спасибо. Аврора, дом печати в Кантошке. Гагарина, революционная, из центра. Далее, пост моя, да, Олимпийская, между ракетой, овощебазы, Чернореченская, спортивная, тоже сообщение прилетело, да, подтверждают про интермебель сообщение. Так, баня на Алматинской, что-то многие прям написали. Спасибо большое. Значит, актуально, это очень хорошо. Несмотря на то, что в эфире, может быть, прозвучало уже про ту засаду, про которую ты хотел написать, все равно пиши, чтобы подтвердить, да, актуальность, актуализировать. Либо наоборот, может быть, не актуально. Так, ну, вокзальная сторона Московского, после поворот на Фадеева, да, тут тоже вот Роман нам сообщал об этом. Здесь вот еще Иришка написала. Аврора после Карла Маркса в сторону кольца Антошки, да, тоже другими словами. Да, так, все, наверное, потому что все озвучил, уже смотрю повторяющиеся адреса. Ты не бойся повторяться? Ну, я стараюсь как бы лишний раз не повторяться, хотя, казалось бы, почему бы и нет. Так, интермебель на выезд тоже было, уже озвучил. Если что, аккуратнее будь, ну, не если что, всегда аккуратнее будь, соблюдай ПДД, а вот если что, если есть какие-то данные, и ты ими хочешь поделиться, делись телеги в Максе под постами «Засада». А дальше Алла Фарбен у нас здесь, также Калин Харрис и рубрика «Трэш-пати». Дождись.
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро в 8.30. Читай в телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит-сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
11: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
12: Топ-5 покупок месяца.
13: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
14: Амода C5. Добавить стиля.
15: JQJ7. Впечатлить друзей.
16: Амода C7. Собрать взгляды.
17: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
18: А выбрать нужно только одну?
19: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
20: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и

0: Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: 8.43 в Самаре. Хочу тебе пожаловаться, поныть немножечко. Нам все сложнее и сложнее отбирать треки для рубрики Трэш-пати. Ну, во-первых, потому что ты уже много чего послушал, уже очень требователен. И плюс у каждого свои какие-то предпочтения, вкусы. Кому-то что-то потрэшовее надо, кому-то что-то полайтовее, но забавное. Ну и потом все-таки много же надо треков переслушать, чтобы что-то пустить в эфир. Да, что-то надо отсеять, что-то наоборот на карандаш взять, что-то первым делом в эфир. И хорошо, что вы присылаете свои варианты для трэш-пати, так проще определиться. Конечно, вот, ну честно скажу, что не все, что вы присылаете, идет в эфир. Но что-то вы уже ставили, иногда мы повторяем в рубрике «Классика по пятницам». Ну, иногда что-то не подходит, да? Ну, разные треки вы присылаете, вы не особо фильтруете. Но вот зато мы фильтруем. Ну и, конечно, самое такое эдакое ставим в эфире. Сейчас еще одно творение. Я напомню, в рубрике «Трэш-пати» для тех, кто не часто натыкается, может быть, на нее. Мы ставим неформатные композиции, которые чем-то выделяются, иногда действительно из ряда вон, иногда даже приятные на слух, но с какими-то изюминками. Ты комментируешь это по возможности, смайлики просто присылаешь, нравится, не нравится, либо вообще умозаключения, какие-то думки, все, что на душе, все, что ты чувствуешь, да, все это выплескиваешь наружу, и не обязательно позитивное, да, возможно, всегда же разные треки, разные реакции у вас. Пиши в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо в личку в ВК. Я все это в конце трека озвучиваю, ну и по традиции вопрос по тексту задаю, за правильный ответ бонус приятный отдаю. Пару билетов в кино вот подарю буквально через несколько минут, но сначала эти несколько минут мы напомним замечательной композиции в рубрике «Трэш-пати». Поехали!
2: Я молод, мне совсем недавно было 30 лет. Если быть чуть-чуть точнее, через годик 40. Квартира в ипотеку и в кредитки. По утрам всегда запор, по вечерам тахикардия. Там, где должен быть пресс, давно пивной живот. Там, где лысина должна быть, появится вот-вот. Молодежи современной, давно в отцы гожу. Но сам того не замечаю, постоянно моложусь. Слушаю только то, что модно и ново.
3: Это трэш-пати на рекорде.
2: От любой шатунова. У меня всегда все норм. Мы всегда все ок. Из-под моей футболки стрейч чуть-чуть торчит жирок. Но вдали и в темноте я вообще почти мальчишка. При подъеме на втором.

0: Тема закончилась. Яркая, короткая, но яркая. Так, что ты написал? Можешь писать прямо сейчас. Зацеплю в личку, телеги в личку, в ВК. Наверное, многие узнали себя в этом треке. Дмитрий нам написал. Дмитрий, да не за что мы многие узнали. Многие так и написали. Притом откровенно. Это ж про меня вот здесь это вам написал. Так, у меня столько знакомых, подходящих под это описание. Да, знакомых, конечно. А, да, Костя написал нам сообщение. И вот Иринка тоже... Сейчас придут коллеги из вашей песни. Так, далее. Веселое, спасибо. Рассмешили. Это у нас от Дмитрия комментарий. Такое мы любим. Спасибо за улыбку и бодряки. Прекрасная композиция. Ну, чуть-чуть грустно что-то стало. Но смайлик смеющийся почему-то ты в конце прислал, уважаемый Игорь. Так, так. Спросил, интересно, смотрите, какие эксперименты вы проводите. Спросил жену, про меня это или нет? Алексей, видимо, спрашивал, а в глазах надежда. Надежда с правильным ответом. Да, жена ответила, что вроде нет, но загадочно улыбается. Главное, Алексей, что ты закрывающуюся скобку в конце поставил, ну, по крайней мере, по части описал. В этом треке ты подходишь. Так, и смайлики, конечно, смеющиеся, в большом количестве сердечки тоже ты присылал. Спасибо большое. Так. А вот здесь вот, кстати, смотрите, да, вы не просто комментируете, вы там вообще уже дискуссии начали вести. Илья тоже пишет, сижу с женой, она сказала, что песня про тебя. А я спортсмен, так-то пишет Илья. Ну, здесь можно долго рассуждать на эту тему. Так, вопрос давайте лучше по тексту задам. Скажи, пожалуйста, какой возраст был у героя этого трека? Сколько ему было лет? 29 либо 39? 29 либо 39? Пиши в личку телеги, в личку ВК. Неважно, куда ты пишешь, главное напиши. Жду 40-й, верно, ответь шоу. Пару билетов в кино задарю.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Сейчас в Самаре около 18 градусов. По данным Яндекс погода днем до 28. Небольшой дождь возможен днем. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 5 баллов. Движение плотное. На Москве от Жигулевской и до Советской Армии. До 20 минут можно занять проезд. Также сложности передреволюционные начинаются с центра и до 4-го проезда. Революционная практически от Мичурина до Гаражной. На улице Аврора от Марии Стареза до Дыбенко. Так, далее. На Заводском шоссе у 22-го партсъезда и до Кабельной. Проблемы тоже где-то на минут 15 от Кирова до Кабельной тоже. На Заводском шоссе от Мирной до Старозагоры. Так, Физкультурная тормозит в сторону площади Кирова. Вот Земица. И плотное движение по Южному шоссе по направлению из города. По музыке скоро здесь Макс Тайлер и новинка, между прочим, заценим, а также трек «Будильник» от Фишера.
1: Рекорд. Реклама. Ваш автомобиль с пробегом – отличный старт для покупки нового BLG. Только в августе честная оценка вашего авто и выгода до 400 тысяч рублей на новый BLG. Меняйте старое на новое без потерь. Московское шоссе 262А. Официальный дилер BLG. Рядом с памятником штурмовику Ил-2. Подробности по телефону 211-53-47. BLG. Надежность в движении.

0: Пассажиры — это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
3: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
4: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
5: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
6: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте порядка их получения на aurora.ru. 18+.
7: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
8: Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000.
9: Задумщик АО «СЗ Кошелев проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
11: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
12: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
11: А сыновья ведь с неба не падают.
13: Я ваш сын.
11: Или падают.
14: Никакой ты ему не сын.
15: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
11: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 21:00 для лиц старше 16 лет.
16: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
17: Рекорд. Рекорд. Дэнс Ли.

0: Сегодня многих заживое задела история. Если пропустил, это душещипательная композиция уже в Макси, в телеге опубликована и в группе ВК. Вопрос был по тексту, сколько лет был герою трека? 39. Правильный ответ, почти все верно ответили. Вовремя это сделал Руслан Казаков. Последние цифры номера мобильника 5923. 5923. Я тебя поздравляю, Руслан. Билеты в кино твои. Остальные не грустим, да? Впереди много других игрушек, в том числе и наша летняя история, которая не за горами, она продолжается.
1: Что победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет. Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический восьмиступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, пирожное бисквитное Орион Чоко Пай 480 граммов 237 рублей с 13 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

в Самаре, ну, ты слышал наверняка, что в Самаре начали на загруженных каких-то перекрестках рисовать специальную разметку, вафельницу так называемую. Ну, я лично ранее в новостях тебе рассказывал, в телеге, в Максе, можно было прочитать в наших информ-каналах. Но я вот подумал, это, конечно, прекрасно, у вафельницы ничего нужно, ну, чтобы на перекресток, например, на нее не заезжали, если за ней затор какой-то, полезная штука, может быть, не знаю. Вот мне кажется, что весьма полезными вещами были бы таблички какие-то специальные. Ну, тут, ну, тоже это такая фантазия, могу ошибаться, ну, что, никто не запрещает пофантазировать. Таблички, в которых прям не то чтобы дорожные знаки разъясняются, а прям вот конкретно акцентируется внимание автолюбителей на чем-то. Вот, не знаю, либо на знак, либо на проезде какого-то перекрестка, либо еще на чем-то. Вот на чем, давай сегодня ты подумаешь, вот если бы кроме дорожных знаков размещали бы надписи какие-то, то какую и в каком месте в Самаре ты бы поместил? Ну, вот, к примеру, такая самая элементарная, не знаю, внимание, типа, проспект Кирова, это главная дорога на кольце с улицы Старозагора. Ну, к примеру, тут же некоторые, там, не знаю, по Старозагоре несутся, там, да, и, ну, так вот. Или у нас тут около работы тоже все забывают, где какие улицы главные, какие второстепенные, да, Старозагора, Гастелло. Итак, не обязательно про главную улицу, возможно, про что-то другое ты хочешь написать. Вот подумай и напиши, может, что-то наболело. Если бы кроме дорожных знаков размещали бы надписи специальные, прям на табличках, да, то какую и в каком месте в Самаре ты бы поместил? Ну, давай подумай и напиши. Сложный вопрос, но здесь надо прям подумать. Здесь односложно, наверное, не получится как-то ответить. В телеге, в Максе разместили опросы. Пиши в комментариях. Можешь писать, если удобнее, в личку в телеге, либо в личку ВК. Я все равно это все почитаю в эфире совсем скоро. Итак, под опросами в комментариях. Если бы, кроме дорожных знаков, размещали бы еще надписи, то какую и в каком месте в Самаре ты бы поместил? Думай, делись, я читаю. Ну и, естественно, параллельно ставлю музыку. Дальше Эббин Холлоу. Летняя история, Бамса Магнетик.

0: Гороскоп на сегодня.
1: 9.12. Овны, направьте бьющую через край энергию на решение старых проблем. Тельцы, не бойтесь рисковать. Сегодня смелость принесет вам только дивиденды. Близнецы, проявите терпение к близким. Избегайте ненужных споров по пустякам. Раки, порадуйте себя чем-то эдаким. Вы давно это заслужили. Львы, фокусируйтесь на главном. Не надо распыляться на мелочи. Девы, день идеален для спорта, прогулок, заботы о здоровье. Весы, доверьтесь командной работе. Коллеги сегодня не подведут. Скорпионы, проявите гибкость в общении. Это поможет обойти любые острые углы. Стрельцы, на горизонте новые перспективы. Смело соглашайтесь на поступающие предложения. Козероги, вечер принесет долгожданный уют и очень приятные домашние новости. Водолеи, отпустите контроль и позвольте событиям развиваться своим чередом. Рыбы, включите обаяние на максимум. Сегодня перед вами откроются любые двери. Гороскоп в телеге Макси ВК. ВК в текстовом виде, в телеге и в Макси аудио формат. Ну и я также жду твоих сообщений, почитаю прямо буквально через несколько минут. Сегодня ты рассказываешь, ну, делишься, придумываешь, я не знаю, фантазируешь, предлагаешь. Вот, наверное, вот этот глагол больше всего подходит. Если бы на дорогах, кроме дорожных каких-то знаков, размещали бы еще надписи, то какую и в каком месте в Самаре ты бы поместил? Пиши в Макс в телеге под опросами, прям в комментариях. Буду озвучивать уже вот прям вот-вот-вот.

0: Рекорд. Мегаутро. На связи.
1: 9.17, Самаре, и твои предложения на тему, где бы ты разместила какие-то специальные надписи для автолюбителей, помимо дорожных знаков, да, ну, чтобы они обратили внимание, или делали так, и они эдак, и так далее. Разные ответы приходят, так, ну, конечно, я знал, что так будет, надо было сказать, прям, когда только об опросе, о его старте сообщал, что наверняка придет такое сообщение, ну, может быть, после этого, конечно, не пришло бы. На любом перекрестке включайте поворотники, вот от Константина сообщение, вообще, в принципе, через каждые 100 метров, мне кажется, надо включать. На кольцах около Меги кольцо главное пропусти, пишет Наталья. Относись ко всем участникам дорожного движения, как будто они твои близкие. Вот от Сергея сообщение. Билборды какие-то надо, еще и с картинками очень душещипательными. 22-го партии езды Карла Маркса, выезжающий с 22-го из частного сектора с грунтовки. Не пропускаются, пишет Виктория. С кольца съезжай с крайней правой полосы, пишет нам Евгений. Так, ну это какие-то такие общие призывы. А вот конкретно прямо для перекрестков, для, ну, для колец, вот когда на Меге, например, так, кольцо главное, но в основном, наверное, такие вот сообщения будут про, такие, точнее, какие-то такие ну, посты, я не знаю, надписи присутствовали бы на кольцах. Вообще, в принципе, на перекрестках. Вот, например, сообщение тоже в личку приходит около вас. Ну, да, я имею в виду, наверное, около офиса рекорда. Самфир, вы Карла Маркса. Многие забывают, где какая главная дорога. Там надо точно какой-то плакат вешать. Написал нам Дмитрий. Да, кстати, согласен. Вот однозначно согласен. Пиши тоже. Ну, если бы кроме дорожных знаков размещали бы еще какие-то надписи, то какую и в каком месте в Самаре ты бы повесил? В Максе, в телеге, в комментариях отмечайся. Почитаю еще. Скоро.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В данный момент у нас в Самаре около 18 градусов. По данным Яндекс погода днем до 28. Вероятность осадков имеется. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 5 баллов. Движение плотное. Алматинка почти полчаса едет от Ставропольской и до улицы Старозагоры. Между прочим, такая нехилая пробочка, да, на полчаса. Будь аккуратен, внимательно, выбирай какие-то пути объезда, даже Ракиты, и то свободнее. Хотя Карл Маркса перед Ракитой вот притормаживает. На Московском перед Революционной и дальше до 4-го проезда из центра. Революционная от Мичурина до Гаражной, Дыбенко до Москвы. На вокзале между Москвой и Новосадовой. Заводское шоссе от Профильной до улицы Кабельной, тоже очень плотное движение, ну, минут на 15. Физкультурная, Псковская, до Металлистов минут 10. Старозагора, 22-го парсъезда до Советской Армии тоже минут 10.
0: Рекорд. Реклама. Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе, от завода до АЗС. Олви. Мы отвечаем за качество. olvi-azs.ru. Эволют Самара Авто. Субсидии по госпрограмме до 925 тысяч рублей. Автомобили будущего уже здесь, в единственном официальном дилерском центре электромобилей Эволют в Самаре. Экономичные, экологичные, безопасные электромобили по адресу Самара Авто. Южное шоссе, 14Б, строение 2. Предложение кредитов, субсидии до 925 тысяч рублей предоставляется по программе льготного автокредитования. Подробные условия кредитования и требования к заемщикам на сайте банков-партнеров АО «Альфа-Банк», ООО «Банк ВТБ» в разделе «Автокредиты». Не оферта. Оценивайте свои финансовые риски и возможности.
2: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
3: «Максидом».
4: Твой город, твоя дорога, твой драйв. Только до 31 августа современный технологичный кроссовер Geely City Ray от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Умные ассистенты, стильный дизайн и комфорт в каждой поездке. Успей записаться на тест-драйв и забрать свой идеальный автомобиль в автосалоне «Эхо». Самара, улица Дзержинского, 52. Автосалон «Эхо». Звоните 8 846 268 2020. Geely City Ray. Задай свой ритм.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Вау, вкусно! Габа-джоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри, так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра, праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московское шоссе, 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза, телефон +7 846 255 08 30.
7: Лето не поставишь на паузу. И наши жаркие скидки тоже. Только до конца августа в клубе «Империал Фитнес» карта на 5 месяцев по цене 3. Бассейн, тренажеры, групповые. Начните сейчас. «Империал Фитнес». Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ «Империя». 240-60-60.
8: Ваш бизнес достоин большого экрана. «Фронт Сити» поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Фронт Сити, 211-06-05. Время быть заметным.
9: Самара. Жилой комплекс «Комфорт» запускает специальное предложение для студентов. До 31 августа покажите студенческий билет или приказ о зачислении в ВУЗ и получите скидку 5000 рублей за каждый квадратный метр при покупке студии одной или двухкомнатной квартиры. Выдача ключей уже в этом году. Уточнить условия наличия квартир можно по телефону 8 846 990 51 90. Застройщик ООО «Фирма 312». Проектная декларация на сайте наш.дом. Разрешение на строительство 63-301-125-22-22-2022. Предложение действительно для квартир площадь от 31,6 до 68,91 квадратных метра. Не является публичной офертой.
10: Дай жару этим летом вместе с нами.
11: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
12: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.
13: Рекорд.
14: Рекорд. Дэнс лето.
15: Рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: Половина десятого, и прямо сейчас о некоторых новостях. Почти 7 часов в Самарской области продлился режим беспилотной опасности. Уже объявлено об отбое, при этом аэропорт не закрывался, он работал в обычном режиме. Тем не менее, в Крумыче задерживаются 7 рейсов в связи с ограничениями в воздушных гаванях Сочи и столицы. К примеру, авиакомпания «Победа» сообщила, что вынужденно корректирует расписание. Дорожные коммунальные службы Самары ночью оперативно ликвидировали последствия залпового ливня и усиления ветром. Напомним, погода разыгралась накануне вечером. Как сообщает городская администрация, серьезных повреждений пока не зафиксировано. Оперативно узнавая обо всех новостях города, страны и мира в нашем Макс-канале «Радио Рекорд Самара», а также в Телеграм.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
8: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
9: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
10: Подробности на accountogeta.t2.ru.
11: На старт! Внимание! Школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
12: Топ-5 покупок месяца.
13: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
12: Амода C5. Добавить стиля.
13: JQJ7. Впечатлить друзей.
12: Амода C7. Собрать взгляды.
13: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
12: А выбрать нужно только одну?
13: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
15: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: А в «Ленте» есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, набор ручек «Крок энд Дилли» 6 штук за 19 рублей.
17: Акция действует до 19 августа 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
18: В «Ленте».
19: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности «Сбербизнес Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
20: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
21: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
22: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
23: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте Совкомбанк. kreditnykarta.ru.
0: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты, карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
18: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
24: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
25: Радиоканал 101.5.

0: танцевальная музыка, как крутой футбольный матч. Высокий темп и яркие моменты.
1: 9:44 в Самаре, да, все смешалось. Тут танцевальная музыка и футбол. Разыгрываем билеты на кубковый матч Крылья Советов «Зенит» 19 августа уже. Между прочим, завтра, без разных ограничений. И вообще, ограничений меньше на этот матч, потому что это Кубок России. Фан-айди не требуется. Наши правила очень простые. Несколько раз в день во время какого-то трека звучит свисток арбитра. Твоя задача поймать этот трек, запомнить. И потом, когда мы спрашиваем, в какой из двух композиций этот свисток был зашит, ответить верно. Выбрать либо первый фрагмент, либо второй фрагмент, который мы ставим в эфире. Отправить цифру 1, либо цифру 2 в личку телеги, либо в личку ВК. Становись 19-м по счету и забирай пару билетов. А дополнительный розыгрыш идет в телеге и в Максе. Вот сейчас поставлю два фрагмента, а ты выбирай первый, второй. Отправляй цифру 1, либо цифру 2. Неважно, куда ты пишешь, в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Главное, укажи номер телефона. Без номера телефона мы с тобой не свяжемся, билет ты не получишь. Первый фрагмент.

0: чуть-чуть усложнили задачу. Обе темы были в эфире ранее в этом часе, но только одна со свистком. Какая именно? Цифра 1 либо цифра 2? Отправляй в личку телеграм-канала, либо в личку ВК, номер телефона. Не забудь указать.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: В данный момент у нас столбик термометра находится чуть-чуть прям не около цифры 19, да, это 19 по счету, 19 градусов, около 20 сейчас в Самаре. По данным Яндекс.Погоды, днем сегодня до 28, переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла, местами затруднения. Загруженность уменьшилась на 1 балл за полчаса, но тем не менее на Алматинке от Ставропольска до Старозагора 15-20 минут придется потратить. Объезжаем как-то, хотя заторы там и на Ташкентской небольшие имеются. Карл Маркс перед Ракитой тормозит у нас. Нововокзальная от Мирной до Старозагора, от Москвы до Новосадовой, Аминева тоже перед Новосадовой тормозит. Московская от Революционной до 4-го проезда. 4-й проезд перед Москвой. Революционная от Дебенко до Москвы, от Подшипниковой тоже до Московского шоссе. Старозагора, Карл Маркс перед Советской армией. Советская армия, Тихвинская до Москвы. Авроры от Дебенко и до улицы Балаковской. Тоже очень плотное движение. Имеет в виду, лучше как-то объехать. Мяги от Марии Старес до Партизанской. Ну, тут небольшая такая история прям. Ну, и Южное шоссе по-прежнему плотничком по направлению из города, наверное, до заправки. Скоро здесь RG по Lakenfold, Resurrection и новинка от Kygo.
1: Рекорд. Реклама. Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара. Улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от Альфа-Банк. Лизинг от ООО «Т-Лизинг». Акция до 31 августа 2026 года. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Мега выгодное лето в автоцентре «Гэмбл». «Лада Гранта» с выгодой до 140 тысяч рублей. «Лада Нива Легенд» с выгодой до 160 тысяч рублей. «Лада Нива Тревел» с выгодой до 200 тысяч рублей. «Лада Ларгус» с выгодой до 200 тысяч рублей. И все это в автоцентре «Гэмбл» на Пятигорской, 11. Подробности акции 304-700.
3: Пристегнитесь, мы взлетаем! 19 августа в 17:15 на солидарной Самара-арене «Крылья Советов» сыграют в матче Кубка России по футболу с «Зенитом» Санкт-Петербург. Карта болельщика не требуется, но нашей команде требуется поддержка всей Самары. Приходи на стадион, потому что «Крылья» — это космос! 0+.
4: Рекорд в Самаре больше, чем Дэнс Радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.

0: танцевальная музыка качает, как стадион полный болельщиков.
1: 9.56, Самаре, я сейчас ругаться буду. Вы бы знали, сколько людей у нас пролетает во время розыгрыша, просто потому что не указали номер телефона. А мы просим вас указать его, когда с нами участвуете, пишите нам. Для того, чтобы потом в эфире поболтать, пообщаться, вот как с Владимиром мы будем это делать. Вов, здравствуй еще раз, доброе утро. Привет, привет.
2: Да, да, здравствуйте. Да.
1: Так, я напомню, мы разыгрываем билеты на футбол, как это в этой игрушке. И по нашим правилам просто нужно из двух треков, фрагменты которых мы ставим в эфире, выбрать ту тему, в которой был зашит свисток арбитра. Так вот, несколько раз в день. Вов, ты правильно вовремя ответил. Какой правильный ответ-то, кстати? Что-то там написано.
2: Номер один.
1: Да, номер один. Ты на самом деле слышал этот свисток или просто угадал?
2: Да, я за рулем ездил.
1: Ну все, надеюсь, ты сейчас как бы в стационарном таком положении остановился. Вот, поздравляю тебя, два билета на матч Крылья Советов, Зенит на кубковый матч достаются тебе. Кого возьмешь с собой? Кто пойдет? Или подумаешь?
2: Ну, коллегу по работе.
1: Так.
2: Подумаю.
1: А, подумаешь, то есть ты имя не будешь называть, потому что ты не знаешь, да?
2: Ну, давай.
1: Там чай с печеньками, пусть какой-нибудь подгон тебе устроит. Кто лучше устроит, тот и пойдет на футбол. Я тебе желаю хорошо завтра, собственно, сходить, отличного матча, ну и отличного тебе вторника. Я напомню, несколько раз в день разыгрываем билеты, просто нужно слушать внимательно эфир, услышать свисток и потом ответить, в каком же треке был этот свисток. Да, про номер телефона, конечно, надо. Надо его указывать, когда мы просим, а тем более вот на этот матч вообще даже фан ID не требуется. Ну и дополнительный розыгрыш проходит в Макс-канале и в Телеграм-канале Радио Рекорд Самары. Там и там по 4 человека получат по 2 билета.
3: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
4: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успейте купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
6: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
7: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
8: Условия подписки Яндекс Плюс я.cc/b. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
9: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
10: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
11: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
12: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
13: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
3: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

7.02 в Самаре, Мегаутро здесь, Рекорд с тобой. Мы здесь общаемся, устраиваем розыгрыши, узнаем что-то, да, полезную, важную информацию. Естественно, слушаем крутую музыку, ну а в конце Мегаутренних часов периодически спрашиваем тебя, а что мы слушали? Ну, казалось бы, зачем вообще задавать такой вопрос? А для того, чтобы тебя каким-то подарком порадовать. Очень, мне кажется, простые правила. Вот билеты на футбол, например, примерно так разыгрываем, вшиваем в один из треков свисток арбитра, потом спрашиваю, какой именно. А иногда еще и кофейные ништяки. Тут вообще, в принципе, еще проще. Два фрагмента, одна тема точно была в этой 60-минутке, другой не было. Надо вот вспомнить, какой трек будил нас. В этой 60-минутке и спрошу, и сразу троим подарю по приглашению на кофе. Ну а на вопрос, зачем слушатели Первой танцевальной делятся артезианской водой Рекорда, пока что ответ не найден. Но, возможно, он так и останется без ответа, таким риторическим. Игра H2Ошники продолжается. Тоже простые правила. Мы звоним, дозваниваемся до игрока. Он получает брендированную воду Рекорда, но может поделиться частью выигрыша со следующим участником. Вот зачем? Просто так. Скоро-скоро все это здесь. И также по музыке здесь Фишер.

0: Ждем диджея Фила. Ну, мне кажется, мотивчик-то это знают все и каждый, да? Следующая тема тоже ты узнаешь. Хит лета. Ну и начнем этот мегаутренний час в ритме латины. Я Сергей Шевченко, желаю тебе доброе утро. Это Рекорд и Дэнс Лето.
1: Рекорд Дэнс Лето.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Советы астрологов. Овны, направьте бьющий через край энергию на решение старых зависших проблем. Тельцы, не бойтесь рисковать. Сегодня смелость принесет вам отличные дивиденды. Близнецы, проявите терпение к близким. Избегайте ненужных споров по пустякам. Раки, порадуйте себя приятной покупкой. Вы это честно и давно заслужили. Львы, сфокусируйтесь на главном. Не распыляйте свои силы по мелким задачам. Девы, день идеален для спорта, загородных прогулок и заботы о здоровье. Весы, доверьтесь командной работе. Коллеги сегодня станут вашей главной опорой. Скорпионы, проявите гибкость в общении. Это поможет обойти любые острые углы. Стрельцы, на горизонте новые перспективы. Смело соглашайтесь на поступающие предложения. Козероги, вечер принесет долгожданный уют и очень приятные домашние новости. Водолеи, отпустите контроль и позвольте событиям развиваться своим чередом. Рыбы, включите обаяние на максимум. Сегодня перед вами откроются любые двери. Гороскоп можно переслушать в телеге Макси, а прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

0: H2Ошники на рекорде.
1: 10.16 в Самаре, и вновь вода рекордная, артезианская, минеральная, льется практически рекой в эфире «Первый танцевальный». Да, все лето разыгрываем минералку рекордную от бренда «Кристальная», бутылочки такие эксклюзивные с логотипом «Первый танцевальный», такие только у H2Ошников, победители нашей вот этой летней истории. Несколько раз в день дозваниваемся до тех, кто отправлял заявку. Если участник отвечает на звонок, все, он H2Ошник, получает воду. Заявка — это фраза «хочу пить», отправленная в личку телеги, в личку ВК. Неважно, куда ты пишешь, и неважно, что уже все лето играем. Ты можешь отправить сейчас, если еще до этого не сделал так. Шансы равны у всех однозначно. Главное, чтобы у тебя присутствовал номер телефона заявки «хочу пить», дальше номер телефона. Позвонили тебе, но единственное, что вопросом нагрузим, то есть победить можно, просто ответив на звонок. Но есть вопросик. Сколько ты заберешь с собой? У нас на кону всегда 4 бутылочки, и плюсом, если кто-то поделился из предыдущих участников, да, вот еще иное количество бутылок. Вот, например, сейчас на кону 6 штучек. Через несколько минут разыграем.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре у нас около 21 градуса. По данным Яндекс, погода днем до 28. Переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения. Мяги Партизанская от Марии Старес до Дзержинского. У нас тормозит. 10 минут едем. Красноармейская до Галактионовской до Агибалова. Ну, такое плотное движение, да? Не то, что прям все стоит, но 10 минут. Южка из города по-прежнему плотничком. Революционная от Подшипниковой до Гаражной. Сложности на Заводском от Гаражного проезда до 22-го парсъезда. На Новом вокзале от Мирной до Старозагора. От Москвы до Новосадовой. На Карла Маркса перед Ракитовским шоссе. Дальше хит лета от Хюгель и тоже мощная история от Эвелин Рокстон, Вертига.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
3: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
4: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
6: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
7: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000.
10: Застройщик АО «СЗ Кушелев Проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
12: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 10:24 в Самаре. Новая игра и новый H2Ошник, я надеюсь, появится. Новый эпизод игры. Игра-то не новая, она с нами все лето. Мы все лето разыгрываем минералку от рекорда, брендированную артезианскую воду от производителя Кристальная. Дозваниваемся до тех, кто заявил о своем желании пить. Хочу пить, так и написал. В личку телеги, либо в личку ВК. Если игрок отвечает на звонок, все, он H2Ошник получает воду. Ну, мы спрашиваем только, в каком количестве он заберет с собой. У нас на кону, как минимум, 4 бутылочки, плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Если они делились, они забрали все. А вот у тебя тоже такой вот выбор будет: забрать все, либо поделиться. На кону в данный момент 6 штучек, и будем дозваниваться мы до Андрея. 6476, последняя цифра номера мобильника. Андрей 6476. Напомню, если ты еще не в игре, пиши фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», кнопка «Отправки» в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Главное — указать номер телефона. Неважно, куда ты написал, неважно, когда ты это сделал. Вот, шансы равны абсолютно у всех. И у тех, кто в телегу пишет, и ВК, у нас сообщение все в одно окно приходит. И неважно. Несколько минут назад, несколько дней назад, несколько недель назад. Главное, чтобы номер телефона присутствовал, как у Андрея. Ну и главное — ответить на звонок, когда мы тебя выбрали, да? Андрей как-то не торопится становиться H2Ошником рекорда. Бывает. Может, спит.
2: Алло,
1: Андрей, привет. Это рекорд тебя беспокоит, ты в прямом эфире.
2: Я понял.
1: Да, о, прекрасно, что... Да ты понял, мы у тебя там, наверное, записаны уже как-то. Андрюх, ну, собственно, ты написал нам «хочу пить», мы тебе позвонили, и утолим твою жажду с огромным удовольствием. Все, достаточно ответить на наш звонок, чтобы стать H2Ошником и забрать минералку от рекорда в брендированных бутылочках от производителя «Кристальная». Андрей, ну, единственное, что ты знаешь, да, какой вопрос мы тебе зададим?
2: Да,
1: заберешь. У нас, кону, 6 бутылочек. Все ли ты забираешь? Либо 3 себе, а... Половину, да, то есть 3 бутылочки мы на следующую игру перекинем. Как поступишь?
2: Давайте. Ну, у нас как раз свой, вот 3 заберем.
1: 3, да? Не 6.
2: Нет, столько много не надо.
1: Ага, все, ну все тогда, хорошо. Записали, Андрей, еще раз тебе аплодисменты. И 3 брендированных рекордных бутылочки с минералкой бренда «Кристальная» забираешь. Андрей, я тебе желаю хорошего дня. Круто, что ты ответил на звонок, что мы у тебя там записаны. Играй, выигрывай, слушай первый танцевальный. Это вообще относится уже к каждому. Каждому такое пожелание. Следующий эпизод нашей летней истории скоро предупредим заранее в телеге в Максе, когда именно... Утро!

0: Рекорд. Новости.
1: 10:30 на часах. Мэр Самары установил дедлайн готовности города к зиме. 1 сентября. Подготовительные работы проведены в 87% многоквартирных домов. В системе электронной ЖКХ загружены документации по 52% адресов, что подтверждает завершение ремонта и опрессовки. В городе 24 проблемных управляющих компаний проверят контролирующие органы. По словам Ивана Носкова, они не справились с подготовкой к отопительному сезону. Продавцы Валберис смогут подтвердить ущерб от атаки в Новосемейкино для получения господдержки. Основанием служит постановление следователя о признании потерпевшим, которое можно оформить из любого региона Российской Федерации. С пакетом документов необходимо лично обратиться в Красноярский межрайонный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации. В Самаре хотят создать нейросеть для обработки жалоб и обращений жителей. Инициатива прозвучала в ходе оперативного совещания в региональном правительстве. По замыслу властей, будущая платформа станет полноценным умным помощником для каждого жителя. Через нее можно будет не только быстро отправить заявку, но и в любой момент отследить статус ее исполнения. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в Телеграм.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
7: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
8: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
9: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
10: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
0: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
11: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
12: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
13: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
14: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, пирожное бисквитное «Орион Чоко Пай» 480 граммов, 237 рублей. С 13 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
15: В ленте.
16: Милый, собираем чемоданы.
17: Мы же только разобрали.
16: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
18: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
19: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
20: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте sovkombank.ru.
21: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на sovkombank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
22: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
23: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
15: Рекорд.
1: Dance лето. Новый трек на рекорде.
2: Feel and Natalie Rice can get you out of my head. Record remake.

0: Самарин, кто-то только просыпается, летом такое возможно, да и не только летом, у кого-то уже необходимость есть во втором дыхании каком-то, да, в открытии его, ну и, конечно, необходимость в кофе, в кофейном напитке, в чай, возможно, мы разыгрываем приглашение в Мозаику Финтист, сразу троих сейчас я туда позову, в конце мегаутренних часов спрашиваю тебя, что мы слушали, два варианта ставим, два фрагмента, двух треков, нужно вспомнить тему, либо угадать, вообще без разницы, гадаешь ты, либо ты реально слышал, какая композиция была, первая либо вторая, цифру 1, либо цифру 2, отправляй в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо в личку ВК. Правильно, своевременно отвечаю и забираю приглашение на двоих Мозаику Кофе-Инти. Итак, имена троих мы узнаем совсем скоро, пока давай узнаем варианты, которые я тебе предлагаю. Первый. Вариант номер два. Два хита, но только... Одна тема была в этом мегаутреннем часе. Какая именно? Первая либо вторая, цифра 1, либо цифру 2. Пиши в личку телеги, в личку ВК, неважно куда. 10, 20 и 30 жду с нетерпением. Не, всех жду, но именно 10, 20 и 30 задарю по двойному приглашению.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Сейчас в Самаре около 22 градусов, по данным Яндекс Погоды днем 26, переменная облачность. Как-то переобуваются синоптики прям в режиме онлайн практически, то есть все писали, дождь возможен, потом подтерли, теперь опять пишут, небольшой дождь возможен, и температуру как-то понизили, да, 28 вообще было, потом 27, стало 26. Угу. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла, местами затруднений. На Белорусской народной от завода «Нефтемаш» до Заливной у нас сейчас проблемы, 15-20 минут занимает проезд. Москва от Николая Панова до 4 проезда едет минут 10, имеет в виду. Также плотное движение по Юшкин по направлению из города, прям до заправки, это точно, до поста. Так, на Нововокзальной от Мирной до Старозагор проблемы между Москвой и Новосадовой на Карла Маркса перед Ракитовским шоссе.
1: Рекорд. Реклама. Встречайте обновление в фитнес-клубе «Гора» на Красноармейской. С августа никаких абонементов. Платите только за посещение. 150 рублей днем и 250 вечером. Все зоны клуба уже включены. Фитнес-клуб «Гора». Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000. Задумщик АО «СЗ Кушелев проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я ваш сын.
5: Или падают.
7: Никакой ты ему не сын.
8: Так вломился. А это получается кража со взломом до 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 21:00 для лиц старше 16 лет.
9: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
9: Рекорд.
1: Рекорд. Дэнс

0: 6 Самаре и на финальных мегутренних минутах успеваю еще задарить кофейные ништяки в финале каждого практически часа. Спрашиваете, а что мы слушали, да? И за правильный ответ можно что-то получить, в том числе и приглашение на кофе. Мозай Кофе Инти, отправляем тебя. По двойному приглашению сразу сейчас троим задарю. Ранее ставил два фрагмента, двух композиций. Нужно было вспомнить, какая тема будила нас, ну, либо угадать. И в итоге надо было выбрать из двух предложенных первую, да, историю. Цифра 1, короче, отправить в личку телеги, либо в личку ВК. Вовремя это сделали у нас. Внимание, внимание. Константин Степанов, Максим Лебедев и Кирилл Максимов. Кирилл, Максим, Костя, я вас поздравляю и каждому дарю по двойному приглашению Мозай Кофе Инти на абсолютно любой кофе. В любую из кофейн можно отправиться. Любого человека с собой взять, потому что приглашение двойное. И в любое время. Дальше вы каперы. Остаемся в компании Рекорда.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: Шоу-группа. Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года. Выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
7: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
8: AI — искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. Нижнее подчеркивание.

0: на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И 10 утра в Санкт-Петербурге по московскому времени. Не забывайте.
3: А в этом часе не пропускайте вот факты, любовный гороскоп, горячие новости.
2: Россияне массово лысеют из лимонадов. Трихологи бьют тревогу. Все дело в сахаре и химических добавках, как они говорят. Они провоцируют разрушительные процессы, вызывая гормональный сбой, вообще хроническое воспаление кожи головы и выпадение волос. Ситуацию усугубляет фосфорная кислота. Она мешает усвоению кальция и магния. Вот, знаете, если много газировки пьете, Турция уже не поможет, это точно.
4: Нас отговаривают от лимонадов теперь любыми способами.
2: Да, все, лишь бы лимонады не пить. Даже волосы вы теряете из-за этого.
4: То есть то, что мы деньги и здоровье теряем, это так себе.
2: А вот волосы, это важная история.
4: А подождите, из-за лимонадов я потерял вот 6 кубиков.
3: Пресса?
4: Да. Они есть, я знаю.
2: А сколько зато приобрел?
4: Сколько?
2: Сколько килограммчиков ты набрал?
4: Мягкая подушечка, вот эта подставочка под ноутбук.
2: Тебе почему на пузике спать удобно? Это все газировочка.
4: Я на своем пузике не могу спать. Попа кверх получается.
2: Неудобно. Как ортопедическая пузика у тебя. Можно и так уснуть. Но я люблю газировку. Да все мужики любят газировку. Видишь, едут рядом в пробке в машине, всегда пьют сладкую газировку, парни.
3: Во-первых, она бодрит, кстати, за рулем. Мне кажется, она полезна, как и орешки.
2: Кстати, от нее проходит голова. Если у вас болит голова, это лайфхак. Действительно, нужно немножечко выпить газировки сладкие, тогда голова пройдет.
3: А еще лайфхак, когда нету сметаны, чтобы намазаться от ожогов. Реально кола помогает.
4: Чего? Выливать колу на себя?
3: Нет, помазаться колой, серьезно. Это почему-то снимает, вот, короче...
2: Это дороже, чем сметана, если так-то разобраться.
3: Ну, не знаю, кстати. Ты сравни.
2: Ну, мы же колу какую берем?
3: Ты возьми, ну, возьми 2 литра колы и сметана 15%.
4: Не, если кола добрый, то ты еще и обгоришь. Скорее всего, цвет колы и будет загар.
3: Добрый цвет будет.
4: Желтый намажешься, все, желтый.
2: Ну, в общем, да, здесь колы надо тоже выбирать аккуратнее. В общем, не хотите лысеть и не употребляйте много газировок. Вот что важно.
1: На рекорде.

0: каперы на рекорде. Ватафакты.
1: Про электричество узнаем.
2: Да нет, очень хочу все равно про друзей, потому что, напоминаю, сегодня, 18 августа, отмечается День лучших друзей. Не забудьте какой-то знак внимания вашим близким, лучшим друзьям, так скажем, дать. Я, знаешь, почему подумала, вот стала думать, а почему именно 18 августа? Мне кажется, это, возможно, предположение, что связано это с тем, что 18 августа в 1984 году в Москве началась серия международных соревнований под названием «Дружба-84».
1: Вот с чем связано.
2: Ну, это вот практически, не знаю, на 99% я уверена в этом. Так, интересные факты про дружбу. Синхронный шаг. Близкие люди часто подстраивают скорость ходьбы друг под друга, даже если один из них сильно спешит. Обратите на это внимание. Одинаковые мысли. Настоящие друзья реально могут одновременно написать друг другу одно и то же слово или отправить один и тот же мемчик.
3: Ну, это если они увидели что-то одновременно.
2: Так, половина встреч с лучшим другом проходит за обсуждением того, что именно вы сейчас съедите.
1: Интересно.
2: Ну, вот тут есть вопросы.
3: Это если в племени, что-то...
2: Так, сканирование головы показывает, что у близких друзей реакция на окружающий мир и шутки почти идентична. Ну, мне вообще кажется, что именно по юмору люди сближаются. Психологи считают, что дружба, которая длится дольше 7 лет, скорее всего, вечна. Ну, и не только люди умеют дружить. Например, дельфины дают друг другу имена, а коты и лисы устраивают совместные игры.
3: Дают имена. Знаешь, слушай, там... Это Фрэнк.
1: Коты и лисы. Интересное сочетание слов.
2: Котолис.
0: Что победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс каналах Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 12 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Лето не поставишь на паузу. И наши жаркие скидки тоже. Только до конца августа в клубе «Империал Фитнес» карта на 5 месяцев по цене 3. Бассейн, тренажеры, групповые. Начните сейчас. «Империал Фитнес». Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ «Империя». 240-60-60. Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в Самарском – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
5: Пристегнитесь, мы взлетаем! 19 августа в 17:15 на солидарной Самара-арене «Крылья Советов» сыграют в матче Кубка России по футболу с «Зенитом» Санкт-Петербург. Карта болельщика не требуется, но нашей команде требуется поддержка всей Самары. Приходи на стадион, потому что «Крылья» — это космос! 0+.
6: Обычный день, если ты не в «Супре».
7: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
8: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
9: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
10: Все аттракционы, сапы, велокатамараны, велосипеды и ролики детям абсолютно бесплатно. В эко-отеле «Маяк» акция «Детский безлимитище». Сколько раз, сколько захотят. Пусть лето запомнится. Бронируйте. 279-00-99.
11: Спецпредложение действует с 24 августа по 4 сентября с 11 до 20, исключая 29 августа. ООО «ССГ Консалтинг», город Самара, улица Буянова, дом 16, этаж 1, кабинет 12, дробь 4. ОГРН 1086-3100-1330.
12: Ваш бизнес достоин большого экрана. «Фронт Сити» поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. «Фронт Сити» 211-06-05. Время быть заметным.
13: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
14: Телефон рекламной службы 212-99-90.
15: Рекорд. Танцевальная музыка помогает быть в тонусе на работе или на тренировке.
16: Дэнс-лето!
17: На рекорде.
16: Дэнс.
17: Новый трек на

0: каперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 18 августа.
2: Овны, сегодня вам предстоит очень много ездить, перемещаться в пространстве.
3: Тельцы, в этот день вам стоит внимательно прислушаться ко всему, что говорит ваш любимый человек.
1: А близнецы, в этот день велика вероятность, что у вас зародится сомнение насчет вашей второй половинки.
2: А раки, посвятите день совместным прогулкам.
3: Львы, в этот день вам стоит 10 раз взвесить все за и против, прежде чем что-то сказать.
1: Девы, может быть, вам вместе плохо, потому что вы подобрали неправильное название вашим отношениям?
2: Весы, вам сегодня настолько захочется побыть в одиночестве, что вы сбежите ото всех в неизвестном направлении.
3: Скорпионы, сегодня вашему любимому человеку будет не просто сообщить вам какое-то неприятное известие.
1: Стрельцы, сегодня вы поймете, что не можете сказать вашему любимому человеку всей правды.
2: Козероги, сегодня можете тонко намекнуть вашему любимому человеку на то, что бы вы хотели получить в подарок или как он может вам доставить удовольствие.
3: Водолеи, вашему любимому человеку захочется наконец-то выяснить причину вашего дурного настроения или непонятных поступков.
1: Рыбы, в этот день звезды советуют вам получить максимум удовольствия от всего, что будет происходить в вашей личной жизни. И любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Доходы Армении от экспорта овощей и фруктов резко упали после сокращения поставок на российский рынок, считают эксперты. За май и июнь Евросоюз закупил у армянских фермеров такой продукции и цветов всего на 364 тысячи евро. Это в 80 раз меньше, чем объем поставок в Россию за тот же период годом ранее. Экономисты отметили, что европейский рынок пока не способен заменить российский из-за высокой конкуренции и сложной логистики. Сборы ребенка в школу в этом году в России обойдутся примерно в 17 тысяч рублей для мальчика и в 19 тысяч для девочки, почитали эксперты. В эту сумму входит базовый набор одежды, обувь, рюкзак и школьные принадлежности. Для девочки набор получается дороже из-за дополнительной одежды, платья, двух блузок и юбки. Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья в «Новых пиратах Карибского моря». Продюсер франшизы сообщил, что сейчас ведутся переговоры с актером, а в сценарии уже прописана роль для него. Также в новом фильме может появиться Орландо Блум, сыгравший Уилла Тернера. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили Volga K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
8: Условия подписки Яндекс Плюс. Я.сети/. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
9: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
10: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
11: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
12: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
13: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
14: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
15: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
16: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
17: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
18: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
19: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser /agreement/ru/0+.

0: маленькой девочки с очень богатой фантазией. Все это произошло в США. А девочка, оказывается, ей было 6 лет, они отдыхали вместе с мамой и сестрой. И чтобы развлечь дочерей, мама предложила написать, как раз положить в бутылку записку, кинуть в море. А у нее действительно была богатая фантазия. Она придумала целую увлекательную историю, что якобы ее похитили, заставляют нырять за губками в кишащих акулами водах. И, соответственно, мужчина, который нашел эту бутылку, там был адрес в конце указан. И он поехал по этому адресу, ее там не встретил, но встретил родную сестру.
1: Как бы история изменилась, если бы начало было, нашел бутылку от девочки из очень богатой семьи.
2: Да.
1: Там лежало несколько тысяч долларов. И говорила: дядя, отдыхай, или тетя, как хочешь. И веселись, я из очень богатой семьи.
2: Слушайте, да я думаю, он автора письма может найти там в сквере где-то.
0: А я сначала повелась на новость. Видели унитаз для лудоманов?
1: Да.
0: Я сначала думала, что это правда, но нет, по-моему, это все-таки нарисовано.
1: Ловите новую фобию, у кого есть тяжелое одеяло. А девушка чуть не умерла из-за утяжеленного одеяла. Ее спасло то, что она вовремя вызвала скорую вообще. Блогерша одна рассказала, что давно страдает проблем со сном, и якобы вот это тяжелое одеяло может как-то помочь. И она, в общем, заснула, и эти шарики начали высыпаться из этого одеяла. Там какие-то стеклянные, они небольшие и так далее. И аллергия у нее пошла на эти шарики. Она давай раздуваться, покраснела, проснулась и говорит, что происходит. А девчонка симпатичная такая. Представляю, если покраснела, она такая.
2: А тебе только это волнует? Ну, ой, страшненькая.
1: Да. И все, по итогу вызвала скорую. Говорят, да где уж, у вас же аллерген на вот эти шарики. Вот такая вот история. Поэтому с тяжелым одеялом поаккуратнее.
2: А что за одеяло?
1: Есть такая тема, на маркетплейсах продается, если у тебя плохо со сном, оно якобы тебя как придавливает.
2: Ну, я знаю, что тяжелое дело. Там шарики?
1: Да, да, там шарики стеклянные, небольшие такие. Распределены по этому одеялу.
0: Я думал, там пуховики старые.
2: Какое прикольное дело. Хочешь, чтобы она не уходила из кровати? Просто положил на нее эту свинцовую штучку.
1: Не-не, если она тебя убегает, ты как сеть просто бросаешь. Накрывает она. Ой, нет, нет, пусти меня, мужчинка.
2: Нормально.
1: Почему ты это оценил, я не понимаю.
2: Мне нравится. Вейкаперы на рекорде. Новый трек на рекорде. Клуди, Проспа и Тристан Хенри.

0: 1,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода.
1: Сейчас в Самаре около 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, днем переменная облачность. Максимальная температура плюс 27. Вечером будет около 24 градусов. Грядущую ночь 18. И завтра еще теплее. 30-ку обещают нам синоптики. Я тебе обещаю в ближайшее время классику Боба Синклера «Won't Hold On» и одну из последних работ от Тиесто.
0: Рекорд. Реклама.
2: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
3: «Максидом».
4: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: 91,5. Для детей старше 12 лет.
1: Так, у нас в этом часе, в новом часе, на первом танцевале будет не такого много музыки, но и много воды, но не словесной, а в прямом смысле, фирменной артезианской минеральной рекордной в эксклюзивных бутылочках, сказать, типа первой танцевальной, такие есть только у победителей нашей специальной летней игрушки. Становись H2Oшником, выигрывай рекордную воду. 7 бутылочек, между прочим, на кону в этом часе будет разыгрываться. Также у нас много футбола, много приглашений. Парочку отдам в этом часе. Еще потом, а потом еще потом. Завтра футбол, кубковый матч, крылья советов «Зенит». Крутая игра ожидается вечерком. И дополнительная раздача билетов. Прямо сейчас, даже не дожидаясь в эфире розыгрыша, можно поучаствовать в нем в телеге в Максе. В закрепе все подробности. В эфире же тоже прям пару слов о подробностях и розыгрыш приглашений. Все очень просто. В одном из треков обязательно прозвучит свисток арбитра. Запоминай эту тему, и ближе к финалу часа мы спросим. Я спрошу. В какой теме был свисток? Два варианта поставлю и два фрагмента двух треков. Нужно выбрать тот, где был зашит этот свисток. Своевременно верно отвечаешь. Все, билеты твои. Кстати, прям часть композиции проанонсирую. У нас новиночка ожидается от Оливера Хелденса. Далее Бауса, Магнетик. Дивак и Слоудаун. Скоро-скоро. Ну и команду Гоу услышим от The Chemical Brothers. Гоу, газ, как угодно. Погнали. В общем, начинаем новый час вместе с Эйв и Meet Me in the Dark. Я Сергей Шевченко. Желаю тебе доброго дня. Это рекорд. И у нас продолжается Dance лето. Record.

0: H2Ошники на рекорде.
1: А есть такие приложения, которые напоминают тебе, что пора пить. Ну, воду, конечно, чтобы определенный литраж за день поглотить. Ну, определенный же объем, да, жидкости должен поглощаться. Но у нас на рекорде у одной коллеги точно такое приложение когда-то было. Вот, мы тоже как приложение. Это прям по часам устраиваем специальный розыгрыш. Розыгрыш воды. Непростой воды. Минеральной, артезианской, фирменной, рекордной от бренда «Кристальная». С логотипом «Первый танцевальный» на бутылочках, такие эксклюзивные емкости. Только у H2Ошников рекорда, только у победителей нашего летнего розыгрыша такие есть. Но таких людей тоже уже, в принципе, не так уж и эксклюзивчик, потому что очень много H2Ошников. Мы все лето играем несколько раз в день. Не всегда ты выигрываешь, конечно, но выиграть очень просто. Так, ну, во-первых, если ты еще не участвуешь, отправляй фразу «хочу пить» в личку телеги либо в личку ВК, неважно, куда ты пишешь. Главное, чтобы ты написал. Вот. Во время игр мы случайным образом отбираем, прям реально случайным образом, может выпасть человек, который писал телегу, может, который в ВК, и неважно, когда, давным-давно, да, в начале лета, может, там, в конце весны, по-моему, даже мы уже играли, либо прям несколько минут назад. Главное, чтобы у тебя номер телефона присутствовал. Вот номер телефона, это надо обязательно, потому что мы дозваниваемся, и по правилам нужно ответить на звонок. И все. Все, вода твоя. Единственное, что вопрос будет, сколько ты заберешь с собой. На кону как минимум, такой базовый минимум, 4 бутылочки, плюс то, чем поделились предыдущие игроки, если они поделились. И вот кем станешь ты, тем, кто поделится, либо заберет все, вот, зависит исключительно от тебя. Сейчас на кону 7 штучек, через несколько минут, возможно, позвоню тебе, разыграем.
2: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил рекорд.
0: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города по будням с 7 до 11. Мега-утро на рекорде. Для детей старше 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
5: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
4: А сыновья ведь с неба не падают.
5: Я ваш сын.
4: Или падают.
6: Никакой ты ему не сын.
7: Так вломился. А это получается кража со взломом до 2 лет.
4: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 21:00 для лиц старше 16 лет.
8: Твой город. Твоя дорога. Твой драйв. Только до 31 августа современный технологичный кроссовер Geely City Ray от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Умные ассистенты, стильный дизайн и комфорт в каждой поездке. Успей записаться на тест-драйв и забрать свой идеальный автомобиль в автосалоне «Эхо». Самара, улица Дзержинского, 52. Автосалон «Эхо». Звоните 8 846 268 2020. Geely City Ray. Задай свой ритм.
9: Пристегнитесь, мы взлетаем! 19 августа в 17:15 на солидарной Самара-арене «Крылья Советов» сыграют в матче Кубка России по футболу с «Зенитом» Санкт-Петербург. Карта болельщика не требуется, но нашей команде требуется поддержка всей Самары. Приходи на стадион, потому что «Крылья» — это космос! 0+.
2: Дай жару этим летом вместе с нами.
3: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
10: Дэнс лето.
3: На рекорде.

0: H2Ошники на рекорде.
1: И я очень хочу, чтобы сейчас стала одним H2Ошником больше, либо H2Ошницей. Ну, я уже знаю, кем может стать больше, потому что я знаю, кого выбрал наш рандом. А, вот если не тебя, то не расстраивайся, играем еще долго, воды у нас еще очень много. А если ты вообще даже и не участвуешь, то поспеши это сделать, отправляй фразу «хочу пить», и мы утолим твою жажду, подарим фирменную брендированную артезианскую минеральную воду «Рекорд» от производителя «Кристальный». Несколько раз в день, все лето разыгрываем. Звоним одному из тех, кто ранее писал «хочу пить», неважно когда, вчера, позавчера, в начале лета, и неважно куда, писать можно еще раз в личку телеги, либо в личку ВК. Главное, чтобы у тебя присутствовал номер телефона, чтобы мы могли дозвониться до себя, как вот сейчас до... Я надеюсь, дозвонимся до Екатерины. 9117, последняя цифра номер мобильника. Задача Кати — просто ответить на звонок. Тогда она становится H2Ошницей, получает рекордную воду. Вопрос: сколько? У нас на кону 7 бутылочек. Вообще у нас всегда на кону 7 бутылочек плюс то, чем поделились предыдущие игроки. И вот каждого участника мы спрашиваем, а хочет ли он поделиться тоже? Либо нет, либо не хочет. Ну, поделимся мы тоже определенным образом, да, то есть либо все забирать можно, либо три себе, остальное другому. Так, мы все пытаемся дозвониться, пока я тут время тяну и общаюсь с тобой в одни ворота, скажем так, потому что я говорю, а ты слушаешь. Все, по-моему, дозвонились. Катя заберет либо 7 бутылочек, либо 3, а остальные перекинет на следующую игру, тогда будет уже 8 бутылочек в следующий раз. Посмотрим, что в голове у Кати, какие у нее пожелания. Пока у меня только пожелание, чтобы Катя ответила на звонок, потому что пока Катя не хочет.
2: Алло,
1: Екатерина, добрый день.
2: Да,
1: это Рекорд, тебя беспокоит, ты в прямом эфире. Мы звоним тебе, потому что ты хотела пить как-то давеча.
2: Да, очень сильно.
1: Да, настолько сильно, что даже нам об этом написала. Кать, ну, собственно, ты взяла трубку, по нашим правилам это круто. Значит, ты H2Ошница Рекорда и выигрываешь. Но вопрос, сколько ты выигрываешь? Это такой очень провокационный вопрос. Многих в тупик ставят, но тем не менее, не знаю, может быть, у тебя никаких проблем не будет. Смотри, у нас на кону 7 бутылочек, ты можешь забрать все. Вот. Либо 3 забрать, а 4 мы приплюсуем к выигрышу в следующий раз. И там уже
2: 3
1: будет...
2: забираю.
1: Так, пусть другой, да, мучается, да. Да, ломает голову.
2: Да.
1: Точно? Уверена?
2: Точно.
1: Ну все, 3 бутылочки твоей фирменной артезианской рекордной воды с логотипом «Первый танцевальный» от производителя «Кристальный», а в следующий раз будет уже 8 штук. Вот так вот она грузила.
2: Спасибо,
1: да,
2: большое.
1: Во всех смыслах. Хорошего тебе дня, отличного продолжения лета. Ну, а мы продолжаем этот час, где не только музыка, но еще плюс одна игрушка будет совсем скоро.

0: Рекорд. Новости.
1: Губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. С докладом выступила министр культуры Самарской области Ирина Калягина. Она сообщила, что в этом году капитальный ремонт ведется на 10 муниципальных объектах культуры. Общий объем финансирования – 420 миллионов рублей. Дополнительно 113 миллионов рублей предусмотрено на ремонт государственных учреждений культуры. Вячеслав Федорищев на оперативном совещании с участием руководителей министерств, ведомств и глав муниципальных образований представил нового помощника по вопросам внедрения технологий искусственного интеллекта в органы государственной власти Кирилла Галанова. Он будет работать на общественных началах. Кирилл Галанов является выпускником Самарского национального исследовательского университета имени Королева. Он обладает высоким уровнем знаний по внедрению ИИ-решений. Его задача – снимать барьеры и ускорять процессы цифровой трансформации региона. В Самарской области школы и колледжи готовятся встретить учеников. Капитальные ремонты образовательных учреждений выходят на завершающий этап. Качество работ в образовательных учреждениях Самары проверяют специалисты Министерства образования Самарской области совместно с властями города и представителями общественности. Напомним, капитальный ремонт в этом году проводят в порядка 300 образовательных учреждений региона. Из них, по поручению губернатора Вячеслава Федорищева, 39 ремонтируют под ключ. На эти работы из областного бюджета выделено около 3,5 миллиардов рублей. В селе Неклюдово Камышлинского района в этом году появится парк «Аленький цветочек». Проект уже вошел в активную фазу реализации. Ход работ проверила министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева совместно с главой администрации Айдаром Зариповым и представителями подрядной организации. Парк разместится на территории исторической усадьбы, связанной с родом Аксаковых. Концепция сочетает элементы сказочной тематики и исторической экспозиции. Территория будет адаптирована для проведения локальных, культурных и общественных мероприятий. Работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком и планируются к завершению осенью 2026 года. Парк войдет в новый межрегиональный туристический маршрут и станет дополнительной точкой притяжения для гостей и жителей региона.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
3: Условия подписки Яндекс Плюс я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
4: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
7: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
8: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
9: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.

0: актуальная музыка, как крутой футбольный матч, высокий темп и яркие моменты.
1: А мы продолжаем розыгрыш, большой розыгрыш билетов на кубковый матч «Крылья Советов Зенит». На этот матч, между прочим, паспорт болельщика даже не требуется, но требуется свободное время в среду вечером. Все-таки матч не выходной день, будний день, но какой матч «Крылья Советов Зенит» завтра без возрастных ограничений. Несколько раз не разыгрываем, предупреждаем, что в каком-то часе, да, может прозвучать свисток арбитра. Далее это внимательно слушаешь, запоминаешь трек, куда вшит этот свисток, ну и потом в финале сейчас, когда мы спрашиваем, в какой из двух композиций сигнал прозвучал, отвечаешь, выбираешь из двух фрагментов, первый либо второй, цифру 1, либо цифру 2, отправляешь в личку телеги, либо в личку ВК. 19-й по счету забирает 2 билета. Завтра все случится, а розыгрыш прямо сейчас. Ставлю фрагменты и выбирай первый. Фрагмент номер 2. Заметь, что оба трека были в этом часе, но только со свистком 1. Вот какой первый, либо второй, отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личку телеги, либо в личку ВК, неважно куда. Внимание, внимание, важно указать номер телефона, чтобы мы могли с тобой связаться. Без номера телефона ничего не получится. Цифра 1, либо цифру 2 отправляешь до 19-го.
2: Рекорд. Погода.
1: Сейчас в Самаре у нас около 25 градусов. Собственно, больше-то особо и не будет. Сегодня, по данным Яндекс, погода вечером 24, ночью 17, завтра около 21. Ну, такая максимальная утренняя температура. А днем синоптики обещают нам переменную облачность и 30-ку.
2: Рекорд. Реклама.
3: Мам, а мам? Мам!
4: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
5: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
6: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
7: Иногда важно сделать один правильный шаг. С картой фитнес-клуба «Гора на Лесной» вы будете двигаться уверенно. Только в августе. Клубная карта на сезон всего за 10 тысяч рублей. Тренажеры, теннис, групповые, бассейн и спа уже ждут вас. Фитнес-клуб «Гора», Лесная, 23. Подробности на горафит.ру.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Эволют «Самара Авто». Субсидии по госпрограмме до 925 тысяч рублей. Автомобили будущего уже здесь, в единственном официальном дилерском центре электромобилей «Эволют» в Самаре. Экономичные, экологичные, безопасные электромобили по адресу «Самара Авто». Южное шоссе, 14Б, строение 2.
10: Предложение практической субсидии до 925 тысяч рублей предоставляется по программе годного автокредитования. Подробные условия кредитования и требования к заемщикам на сайте банков-партнеров «АО «Альфа Банк».
11: Оценивайте свои финансовые риски и возможности.
12: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
13: Телефон рекламной службы 212 99.

0: танцевальная музыка качает, как стадион, полный болельщиков.
1: Но наша стопочка из полная билетов потихонечку становится меньше и меньше, но пока что это незаметно, потому что билетов у нас много. Билетов на кубковый матч «Крылья Советов Зенит» состоится завтра вечером без разных ограничений. Раздаем в эфире, разыгрываем в Макс-канале, Телеграм-канале «Радио Рекорд Самар». Там прям четверым и там, и четверо там получит по два билета. Ну а в эфире несколько раз в день простым способом предупреждаем, что в часе может прозвучать свисток арбитра, ты запоминаешь трек, во время которого сигнал, да, появился, ну и потом в конце 60 минутки спрашиваем тебя, в какой из двух тем, в каком из двух треков этот свисток можно было заметить. Заметил ли его, либо угадал Валерий, сейчас узнаем. Валер, привет. Еще раз доброе утро.
2: Здравствуйте.
1: Так, ну ты своевременно и правильно ответил. Кстати, как ты ответил, что там отправил? Цифра 1, цифра 2?
2: Цифру 1 ответил.
1: Цифра 1. А ты угадал, либо реально слышал?
2: Нет, я песню слышал.
1: Ну, молодец, все. Ну, самое главное, что ты правильно ответил. Что там, угадал, не угадал, это нам не так уж и важно. Два билета забираешь, вечер у тебя завтра, я так полагаю, свободный. Либо будет свободным.
2: Да, свободен.
1: Угу. Ну и все, прекрасно. Кого возьмешь с собой? Уже известно?
2: Детей возьму с собой.
1: Это прекрасно, здорово. Хорошо вам сходить завтра, да, хорошо провести вечер. Ну и классной, красивой игры, Валерий. Ну, следующий розыгрыш случится скоро. Следим за эфиром. Самое главное, остаемся в компании «Первый танцевальный».

Огромный привет, друзья! Меня зовут Виолетта Юшкина. Вы слушаете главную танцевальную на часах 12.00, а на календаре 18 августа. И сегодня отмечается день «Никогда не сдавайся». Девиз жизни, кстати, многих людей, готовых идти до конца, чтобы добиться поставленной цели. Настолько важен в современном мире, что для него в календаре даже отвели специальную дату. Поэтому, друзья, never give up. Если хочется сдаться сегодня, например, подустали на работе. В общем, не сдаемся, идем до конца. Ну и отдыхать всегда успеется, тем более лето продолжается, поэтому, друзья, с отличным настроением входим в новый танцевальный час. Кстати, послушаем работу от Don Diablo «Go Home with a Stranger». Также появится Bob Sinclair и Kaiza «I Can't Wait». Услышим трек от Hugel «Moving to the Sun».

Состоятельный человек может находиться одновременно в нескольких местах. Например, на Гавайских островах и в федеральном розыске.

0: тигров.
1: Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 12 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru.
4: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная, 6, строение 1. 270-70.
5: Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в Самарском – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
6: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
7: Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000.
8: Задумщик АО «СЗ Кошелев проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
10: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
11: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
12: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
11: А сыновья ведь с неба не падают.
13: Я ваш сын.
11: Или падают.
14: Никакой ты ему не сын.
15: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
11: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 21:00 для лиц старше 16 лет.
16: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
17: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
18: Телефон рекламной службы 212-99-90.
19: Рекорд. Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает прилив сил.

0: Рекорд. Новости.
1: Послу Японии в МИД России заявлено, что суверенитет и юрисдикция России над Южными Курильскими островами являются незыблемыми. Любые попытки японской стороны прямо или косвенно ставить под сомнение принадлежность Южных Курильских островов неприемлемы и незаконны, заявили в МИД России. С 1 сентября сверхсуточную работу в России смогут увеличивать до 240 часов в год, если это предусмотрено в коллективном договоре или отраслевом соглашении. При этом правило не затронет граждан, работающих во вредных условиях, а также сотрудников государственных и муниципальных учреждений. Спрос на ЖД-билеты в Петербург на 9-11 октября вырос за вчерашний день в 41 раз по сравнению с прошлым понедельником, сообщили в пресс-службе ТУТУ. Вчера стало известно, что концерты Канье Уэста запланированы на 10 и 11 октября на «Газпром-арене». Больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода.
1: Пару слов о том, что лето еще здесь и пока что никуда не собирается уходить. По данным Яндекс.Погоды, завтра переменная облачность, ночью 17, а днем, все-таки обещали нам 30 градусов. Ну и о том, что дэнс лето продолжается, говорит наша летняя игрушка, которая тоже в самом разгаре. H2O-шники рекорда, выигрывая фирменную артезианскую воду первой танцевальной в брендированных бутылочках от производителей «Кристальная». Несколько раз в день мы звоним одному из тех, кто ранее писал фразу «хочу пить» в личку в телеге, либо в личку ВК. Если участник отвечает, он становится H2O-шником и получает воду. Если ты еще не писал, напиши, укажи номер телефона, чтобы мы могли с тобой связаться. Ну и все. Будь с нами на связи, выигрывай воду, становись H2O-шником и продолжай наслаждаться дэнс-летом нашей компании.
0: Рекорд. Реклама. Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара. Улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Имеется публичная оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от Альфа-банк. Лизинг от ООО «Т-Лизинг» от «Седа Лизинга» в августе 2026 года.
2: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
3: «Максидом».
4: Ваш автомобиль с пробегом – отличный старт для покупки нового BLG. Только в августе честная оценка вашего авто и выгода до 400 тысяч рублей на новый BLG. Меняйте старое на новое без потерь. Московское шоссе 262А. Официальный дилер BLG. Рядом с памятником штурмовику Ил-2. Подробности по телефону 211-53-47. BLG. Надежность в движении.
5: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
6: Твой город. Твоя дорога. Твой драйв. Только до 31 августа. Современный технологичный кроссовер «Джили Сити Рэй» от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Умные ассистенты, стильный дизайн и комфорт в каждой поездке. Успей записаться на тест-драйв и забрать свой идеальный автомобиль в автосалоне «Эхо». Самара, улица Дзержинского, 52. Автосалон «Эхо». Звоните 8 846 268 2020. «Джили Сити Рэй». Задай свой ритм.
7: Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000.
8: Застройщик АО «СЗ Кошелев проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99-90.
10: Слушай радио «Рекорд» Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение «Радио Плеер». В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.

В эфире главный танцевальный, стартует новый час. Всем большой привет, друзья, меня зовут Виолетта. Ребят, рассказывайте при помощи нашего чата мобильного приложения Рекорд, как часто вы пьете газировки. Вот листала тут телеграм-канал «Наше радио Рекорд» и нашла интересную новость о том, что лимонады могут привести к облысению. По словам трихологов, сахар и добавки в сладких напитках способны усиливать воспаление в организме, влиять на гормональный баланс и ухудшать состояние, внимания волосяных луковиц. Отдельно специалисты отмечают фосфорную кислоту, которая может мешать усвоению кальция и магния. Поэтому, друзья, если захочется сегодня выпить газировочки, давайте заменим лучше на воду с лимоном и медом. Это очень прекрасно помогает организму чувствовать бодрость и, конечно же, обретать хороший внешний вид. Поэтому меняем, как говорится, отходы на доходы. Вот так вот. Давайте расскажу о музыке. В этом часе работа от Алок нас ждет. Everything fine.

послушаем трек от Another Talk to You. Начнем этот час с трека от Offenbach, Miles Away, Record Mix, и все это рекорд. Dance, лето.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Обсуждаем, где и как вы потерялись, ваши истории вспоминаем.
2: Мама потеряла в детстве на вокзале.
1: Потеряла или оставила?
3: Посторожи чемодан, мама сейчас вернется. И только потом ты понимаешь, что чемодан пустой. Потом ты приезжаешь в Петербург, врешь всем, что поступил в университет и работаешь на радио.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде.
4: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
5: Рекорд. Реклама.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: С Эрнестом Старателевым.
8: Здравствуйте. На прошлой неделе в Самарском областном суде несколько дней рассматривался иск об отмене регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Михаила Матвеева. В итоге суд снял кандидата с выборов за нарушение авторского права в предвыборных материалах. Норма об отмене регистрации кандидата за нарушение авторских прав действует с 2005 года. Если кандидат использует в агитации фотографию, музыку, иллюстрацию или шрифт, защищенный авторским правом, необходимо получить разрешение правообладателя. При этом у кандидата есть законные альтернативы. Существует изображение, музыкальные произведения и шрифты с открытой лицензией. Их авторы заранее разрешают свободное использование своих произведений. В истории с Михаилом Матвеевым распространялась версия, будто речь шла об оплате шрифтов американской компании Microsoft. Это не так. Кандидат просто не имел права использовать конкретные американские шрифты в агитации. При этом никто не мешал ему найти шрифты с открытой лицензией. Например, у российской компании Paratype. Она разрабатывает кириллические шрифты с 1998 года. Библиотека таких шрифтов у Paratype самая большая в мире, в том числе и бесплатных. Кроме того, в материалах Матвеева, признанных судом агитационными, использовались снимки фотографов российской газеты, газеты РУ, РИА Новости и Комсомольской правды. Среди них фотография корреспондента Международного информационного агентства «Россия сегодня» Андрея Стенина, погибшего на Донбассе в августе 2014 года. Почему Матвеев не удосужился заплатить за фотографии, ума не приложу. Вроде бы опытный человек, но внятных аргументов от него в суде не прозвучало. Он все больше бронился и угрожал.
9: Родился умеет, что ли, со всеми, да? И он тогда начал набрасывать вот этих фотографий. Уверяю вас, на фотографии на моем сайте, на социальных сетях, их тысячи. Это просто нечто Пандоры. Любого можно снимать с выборов, если вы примете это решение. Четкое разделение информации и агитации в этом процессе не возмущало.
8: И это неверно. Суд отдельно рассматривал вопрос о разграничении информации и агитации. По его оценке, Матвеев сам связал сайты и страницы в социальных сетях в единую систему распространения агитационных материалов, используя защищенные авторским правом фотографии без ведома авторов. За такое нарушение снимают с выборов, напомню, с 2005 года. Да никакой ящик Пандоры с тех пор не раскрылся. Просто одни исполняют закон, а другие почему-то считают, что он для них не писан. И за это их снимают с гонки.
7: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
10: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
11: Пристегнитесь, мы взлетаем! 19 августа в 17:15 на солидарной Самара-арене «Крылья Советов» сыграют в матче Кубка России по футболу с «Зенитом» Санкт-Петербург. Карта болельщика не требуется, но нашей команде требуется поддержка всей Самары. Приходи на стадион, потому что «Крылья» — это космос! 0+.
12: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
13: Телефон рекламной службы.

0: Рекорд. Новости.
1: Мигранты должны платить налог в 3% за каждый банковский перевод из России за рубеж, заявил представитель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он отметил, что за прошлый год мигранты перевели за рубеж более 17 миллиардов рублей. При этом с этой суммы иностранные граждане ничего не платят. Мошенники используют схемы с якобы выплатами родителям школьников перед 1 сентября и мнимыми сборами на нужды класса. По словам экспертов, аферисты либо проникают в уже существующие школьные чаты, либо создают их фейковые копии, выдавая себя за классного руководителя или члена родительского комитета. Таиланд намерен развивать сотрудничество с Россией в сфере кибербезопасности, сообщил вице-премьер и глава МИД страны. Он отметил, что в связи с этим министр цифровых технологий в экономике и обществе в ближайшее время посетит Россию с визитом. Больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
4: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
5: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
6: Подробности на campagetto.t2.ru.
7: Вот это ухватил!
8: Ура! Купила! Мое!
9: Так звучит «Кватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить «Выгодно» на Авито до 30 августа.
10: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Кватамбе» на avito.ru. 12+.
11: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
12: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
13: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
14: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
15: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
16: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
17: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
18: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
19: Дэнс лето.

0: мобильном приложении Рекорда. Рекорд. Погода.
1: Каким будет завтрашний день? Давай узнаем в плане погоды. По данным синоптиков, по данным Яндекс.Погода, ожидается переменная облачность, ночью 17, а днем 30 градусов. Да, жарко, а еще жарче будет благодаря матчу, кубковому матчу Крылья Советов «Зенит» на Самара-арена, без разных ограничений. Уже завтра вечером, и мы туда разыгрываем билеты. Много билетов в эфире, несколько раз в день, в начале часа, да, в начале определенных часов, предупреждаем, что в ближайшее время может прозвучать свисток арбитра. После он звучит, а в конце часа спрашиваем, в каком треке сигнал имел место. Вспоминая либо гадая, неважно, из двух вариантов, из двух фрагментов, которые мы ставим, выбирай один, первый либо второй, отправляй цифру 1 либо цифру 2 в личку телеги, либо в личку ВК, и выигрывай парочку билетов. Дополнительный розыгрыш идет в Макс-канале и Телеграм-канале Радио Рекорд Самара. Все подробности в закрепе.
2: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил Рекорд.
0: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города. По будням с 7 до 11. Мега-утро на Рекорде. Для детей старше 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
5: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226-50-71.
6: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
7: Встречайте обновление в фитнес-клубе «Гора» на Красноармейской. С августа никаких абонементов. Платите только за посещение. 150 рублей днем и 250 вечером. Все зоны клуба уже включены. Фитнес-клуб «Гора». Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
8: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт «квадропрофи.ру».
9: Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс-Крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона, сбор и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 тысяч рублей, сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс-Крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
10: Все аттракционы, сапы, велокатамараны, велосипеды и ролики детям абсолютно бесплатно. В эко-отеле «Маяк» акция «Детский безлимитище». Сколько раз, сколько захотят. Пусть лето запомнится. Бронируйте. 279-00-99.
11: Спецпредложение действует с 24 августа по 4 сентября с 11 до 20, исключая 29 августа. ООО «ССГ Консалтинг», город Самара, улица Буянова, дом 16, этаж 1, кабинет 12, дробь 4. ОГРН 1086-31-01-330.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99-90.
12: Рекорд. Дэнс-лето.
0: На рекорде.

0: радио.
1: В эфире первая танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. Ближайшие 3 часа я проведу с вами, друзья, и напомню, чтобы вы ничего не пропустили, уже сегодня в 18 часов стоимость билетов на фестиваль «Белое» вырастет. Так что, если вы еще не выбрали свой билет, то самое время поторопиться. Тот самый грандиозный фестиваль «Белое» «Снежная королева» состоится 3 октября в Петербурге в Ледовом дворце. Ищите билеты и подробности на radiorecord.ru для лиц старше 18 лет, но пока вы успеваете до 18 часов, я расскажу о треках в этом часе. Свежак от Feel, Натали Райс, Can't Get You Out of My Head. Отличная работа от Joel Corey, Devotion.

еще услышим Vertigo от Avalon Rockstone. Откроет этот час Ave с треком Midwinter Dark. Это рекорд. Dance. Лето. Рекорд.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Record. Реклама.
2: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 12 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
4: Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000.
5: Заточек АО «СЗ Кошелев проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
7: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
6: А сыновья ведь с неба не падают.
8: Я... ваш сын.
6: Или падает.
9: Никакой ты ему не сын.
10: Так вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
6: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 21:00 для лиц старше 16 лет.
11: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City. 211-06-05. Время быть заметным.
12: Пристегнитесь, мы взлетаем! 19 августа в 17:15 на солидарной Самара-арене «Крылья Советов» сыграют в матче Кубка России по футболу с «Зенитом» Санкт-Петербург. Карта болельщика не требуется, но нашей команде требуется поддержка всей Самары. Приходи на стадион, потому что «Крылья» — это космос! 0+.
13: Дай жару этим летом вместе с нами.
14: Реклама в Самаре. 212-99-90.
15: Дэнс лето!
14: На рекорде.

0: Танцевальные треки — это то, что нужно для хорошего настроения. Dance Radio.
1: Новый трек на рекорде. Feel.

0: Рекорд. Новости.
1: США опасаются применения искусственного интеллекта для разработки биологического оружия. Как сообщает Washington Post, Вашингтонская администрация на данный момент разрабатывает комплекс мер по противодействию подобным сценариям. Новая схема мошенников с продажей цветов появилась перед 1 сентября. Россияне стали получать сообщения с предложениями купить букеты и подарки для учителей по заниженным ценам. В них содержатся ссылки на поддельные сайты, сообщили эксперты. Концерт Kanye West'а в Москве в этом году не планируется. Изначально его хотели провести в Лужниках, однако после изучения погоды за последние 3 года отказались из-за возможного дождя, сообщила владелец и гендиректор Say Agency. По данным ТАСС, объявление о билетах на концерты в Петербурге компания будет проверять на благонадежность вручную. Больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
0: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. «Рекорд Погода».
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в Самаре ожидается переменная облачность. Ночью будет 17, а днем жара 30 градусов. И о погоде, и о каких-то важных новостях. Все срочно и оперативно узнавай в наших информканалах. Радио Рекорд Самара, Макс и Телега. Ну, естественно, какие-то приколы, развлечения, общение, опросы. Все это там, в Телеге и в Максе. Там же и розыгрыши устраиваем. К примеру, сейчас идет розыгрыш билетов на матч «Крылья Советов Зенит». Это кубковый матч. Фан-айди не нужно. Все подробности в закрепе. В эфире, кстати, тоже идет розыгрыш. Не пропускай.
1: Рекорд. Реклама. Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара. Улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не имеется публичной оферты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от Альфа-Банк. Лизинг от ООО «Т-Лизинг». Акция до 31 августа 2026 года. Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000. Застройщик АО «СЗ Кошелев Проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.

Это главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. Ближайшие два часа я проведу с вами, друзья. Если вы когда-нибудь работали в офисе, то наверняка знаете, что иногда раздражает вообще не человек, не коллега, а звук, который он может издавать каждые 5 минут. И вот очень интересная статистика. Россияне назвали звуки, которые сильнее всего способны вывести из себя именно на работе. Так вот, я знаю, что вам уже очень интересно узнать. В топе чавканье, шмыганье носом, щелканье ручкой, громкий стук по клавиатуре и, конечно, разговоры на весь офис. Так что, если коллега снова начал щелкать ручкой, возможно, он даже не подозревает, какую психологическую атаку устроил всему отделу. Наверняка вы уже вспомнили того самого любимого коллегу. Ну а какой офисный звук раздражает вас больше всего? Можно выговориться в чате мобильного приложения Радио Рекорд. Как всегда, обсуждаем эти темы под лучшие танцевальные. Расскажу о треках в этом часе. Catfish, That Girl.

0: Еще одна новинка в эфире Клуни, Проспа, Good Girl. Совсем скоро услышим Мадонну и Мартин Гаррикс. Открою час Hugo Land Alternate Moving to the Sun. Это рекорд. Dance лето.
1: Dance лето.
2: На рекорде.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама. К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
2: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
3: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
4: Твой город, твоя дорога, твой драйв. Только до 31 августа современный технологичный кроссовер Geely City Ray от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Умные ассистенты, стильный дизайн и комфорт в каждой поездке. Успей записаться на тест-драйв и забрать свой идеальный автомобиль в автосалоне «Эхо». Самара, улица Дзержинского, 52. Автосалон «Эхо». Звоните 8 846 268 2020. Geely City Ray. Задай свой ритм.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
7: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: Главу азербайджанской диаспоры в Москве Гасанова депортировали из России, предает российское бюро азербайджанского издания «Азерпресс». Его гражданство аннулировали еще в прошлом году. В июне этого года Гасанова задержали правоохранители и отправили в Центр временного содержания мигрантов. Причины аннулирования гражданства не уточняются. Добровольные взносы бизнеса в российский бюджет достигли рекордных 384 миллиардов рублей. Значительную часть этой суммы могли составить пожертвования крупных российских бизнесменов государству, идея которых обсуждалась на встрече Путина с бизнесом весной этого года. Жилье с чистовой отделкой в новостройках в крупных городах России за полгода подорожало на 11%. При этом жилье без отделки за этот период выросло в цене на 6,5%. Жилье с отделкой является более сложным продуктом из-за растущей стоимости ремонтных работ и рисков судебных разбирательств, отмечают эксперты. Внимание! Уже через несколько часов стоимость билетов на фестиваль «Белая» вырастет. Если еще не выбрали билет, то самое время поторопиться. Фестиваль «Белая снежная королева» состоится 3 октября в Петербурге в Ледовом дворце. Ищите билеты и подробности на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале Радио Рекорд.
2: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
5: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
6: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
7: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
8: Дэнс лето!
0: На рекорде. Дэнс.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Белорусы – это русские со знаком качества, заявил Лукашенко. Белорусская нация вобрала в себя культуры и традиции народов Востока и Европы. А древние славяне якобы появились именно с территории современной Беларуси.
2: А зачем он это делает?
3: Почему нет? Лукашенко-то россияне не побьют. Вот если бы такое постоянно повторял, ну, скажем, Тима Белорусских, например, ему бы, конечно, за такое навалять.
2: Все мы знаем творческий путь Тима Белорусских. Я бы у него...
3: Ну,

0: Брал титул белорусских.
1: Если не белорусских, то каких?
0: Каких-то таких вот, этих вот, запрещенских.
1: Кто качественнее? А древние славяне появились из Бобруйска или прямо из Минска?
0: Откуда угодно, кроме города Гомель.
1: А мы кто? Мы северяне.
0: Мы южане.
1: Южане.
2: Крем-хруст шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в Самаре ожидается переменная облачность. И лето пока здесь, ночью 17 градусов, днем 30-ку обещают нам синоптики. Таким будет завтрашний день. Я же тебе желаю доброго вечера. Ну, а что касается утра, то не пропускай 7 до 11 мегаутра. Напоминаем тебе, что каждый день мы начинаем с мегаутра, с 7 до 11. Это и бодрая музыка, но она круглосуточна, да. Это и розыгрыши. Они тоже днем и вечером случаются, но утром прям такая концентрация. Много кофе, много сейчас билетов в футбол разыгрывается, кино. Много-много всего. Ну, естественно, полезная, важная и срочная информация и общение. Его никто не отменял. Рубрика «Засада» также. Мы выясняем, где какие сложности на дорогах. Трэш-пати, слушаем неформатные треки. В общем, это нужно самому все услышать. Можно долго говорить, но лучше слушать. С 7 до 11 просыпаемся и начинаем новый день в одной компании. А для детей старше 12 лет.
2: Что победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником Рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Решка может забрать в субботу. И ты поделишься со следующим участником. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
4: Рекорд. Реклама.
5: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
6: Стоп. Пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
5: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
7: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
9: Иногда важно сделать один правильный шаг. С картой фитнес-клуба «Гора на Лесной» вы будете двигаться уверенно. Только в августе. Клубная карта на сезон всего за 10 тысяч рублей. Тренажеры, теннис, групповые, бассейн и спа уже ждут вас. Фитнес-клуб «Гора», Лесная, 23. Подробности на горафит.ру.
10: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
11: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
12: Что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
11: А сыновья ведь с неба не падают.
13: Я ваш сын.
11: Или падают.
14: Никакой ты ему не сын.
15: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
11: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 21:00 для лиц старше 16 лет.
16: Все аттракционы, сапы, велокатамараны, велосипеды и ролики детям абсолютно бесплатно. ВК-отели «Маяк» – акция «Детские безлимитище». Сколько раз, сколько захотят. Пусть лето запомнится. Бронируйте. 279-00-99.
17: Спецпредложение действует с 24 августа по 4 сентября с 11 до 20, исключая 29 августа. ООО «ССГ Консалтинг», город Самара, улица Буянова, дом 16, этаж 1, кабинет 12, дробь 4. ОГРН 10863-31001-330.
18: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
19: Телефон рекламной службы 212-99.

Первая танцевальная Россия на связи. Вы слушаете Радио Рекорд и похожие разговоры о том, что зрителям надоели супергерои, можно пока что отложить. Новый Человек-паук, новый день уже собрал в мировом прокате больше, ваши ставки, $2 миллиардов. Причем всего чуть больше, чем за 2 недели. Если вам эти цифры вообще ни о чем не говорят, то вот вам факт. Это первый сольный супергеройский фильм, которому покорилась вот такая большая сумма. Теперь картина метит в пятерку самых кассовых фильмов во всей истории. Так что «Паук», похоже, снова всех удивил. Ну а вы уже посмотрели? Если да, как вам новый Человек-паук? Заслуживает таких сборов, по вашему мнению, или все-таки нет? Пишите в чате рекорда под лучшие танцевальные, расскажу о треках в этом часе. Новинка от Dunmore Brothers, Trust Me. Свежак от Оливера Хелденса, AEIOU.

Скоро услышим Slow Down от Divac. Открой час Offenbach с треком Miles Away. Это рекорд Dance Лето. Dance Лето.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Обсуждаем, где и как вы потерялись. Ваши истории вспоминаем.
2: Мама потеряла в детстве на вокзале.
1: Потеряла или оставила?
3: Посторожи чемодан, мама сейчас вернется. И только потом ты понимаешь, что чемодан пустой. Потом ты приезжаешь в Петербург, врешь всем, что поступил в университет, и работаешь на радио.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама. Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе – от завода до АЗС. Олви. Мы отвечаем за качество. olvi-azs.ru.
4: Ваш автомобиль с пробегом – отличный старт для покупки нового BLG. Только в августе. Честная оценка вашего авто и выгода до 400 тысяч рублей на новый BLG. Меняйте старое на новое без потерь. Московское шоссе 262А. Официальный дилер BLG. Рядом с памятником штурмовику Ил-2. Подробности по телефону 211-53-47. BLG. Надежность в движении.
5: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в Максидом. Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
6: Максидом.
7: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
8: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
9: Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в Самарском – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
10: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
11: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
12: Ма, вкусно! Гамма Джуба! Ты это сейчас почувствовал? Супри! Так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
13: Лето не поставишь на паузу. И наши жаркие скидки тоже. Только до конца августа в клубе «Империал Фитнес» карта на 5 месяцев по цене 3. Бассейн, тренажеры, групповые. Начните сейчас. «Империал Фитнес». Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ «Империя». 240-60-60.
14: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом. Посадил много деревьев. Но без сына его гештальт не закрыт.
15: Что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
14: А сыновья ведь с неба не падают.
16: Я ваш сын.
14: Или падают.
17: Никакой ты ему не сын.
18: Так вломился.
19: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
14: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 21:00 для лиц старше 16 лет.
12: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
7: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Рекорд. Реклама в Самаре 212-99-90.
8: Рекорд. Танцевальный ритм, как запасная батарейка, наполняет энергией, когда силы на нуле. Dance Radio.
0: Новый трек на рекорде.
5: Оливер Хелденс, Грайдер и Young Punks. A-E-I-O-U.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп опубликовал изображение Ормузского пролива, назвав его новой территорией США. Американский лидер недавно заявлял, что США контролирует Ормуз. На его слова отвечал представитель КСИР и утверждал, что управляет проливом Иран. Еще четыре страны Евросоюза – Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Швеция – с 1 октября этого года перестанут признавать российские пятилетние загранпаспорта. После вступления новых ограничений в силу таких европейских стран будет 15. Это в том числе Чехия, Эстония, Франция, Германия, Финляндия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Польша и Румыния. Российские школьники получили 2 золотые и 2 серебряные медали на Международной олимпиаде по информатике, которая в этом году прошла в Ташкенте. Трое участников российской сборной на протяжении 3 лет занимались в кружке по олимпиадному программированию, где готовились к профильным соревнованиям. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
5: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
0: Dance Лето на рекорде.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода.
2: Каким будет завтрашний день? Давай узнаем в плане погоды. По данным синоптиков, по данным Яндекс.Погода, ожидайте переменная облачность, ночью 17, днем 30 градусов. Да, жарко, а еще жарче будет благодаря матчу, кубковому матчу Крылья Советов «Зенит» на Самара-арена, без разных ограничений. Уже завтра вечером, и мы туда разыгрываем билеты. Много билетов в эфире, несколько раз в день, в начале часа, да, в начале определенных часов, предупреждаем, что в ближайшее время может прозвучать свисток арбитра. После он звучит, а в конце часа спрашиваем, в каком треке сигнал имел место. Вспоминая либо гадая, неважно, из двух вариантов, из двух фрагментов, которые мы ставим в

0: выбирай один, первый либо второй, отправляй цифру 1 либо цифру 2 в личку телеги, либо в личку ВК и выигрывай парочку билетов. Дополнительный розыгрыш идет в Макс-канале и Телеграм-канале Радио Рекорд Самара. Все подробности в закрепе.
1: Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: Твой город. Твоя дорога. Твой драйв. Только до 31 августа. Современный технологичный кроссовер Geely City Ray от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Умные ассистенты, стильный дизайн и комфорт в каждой поездке. Успей записаться на тест-драйв и забрать свой идеальный автомобиль в автосалоне «Эхо». Самара, улица Дзержинского, 52. Автосалон «Эхо». Звоните 8-846-268-2020. Geely City Ray. Задай свой ритм.
4: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
5: Мега выгодное лето в автоцентре «Гэмбл». «Лада Гранта» с выгодой до 140 тысяч рублей. «Лада Нива Легенд» с выгодой до 160 тысяч рублей. «Лада Нива Тревел» с выгодой до 200 тысяч рублей. «Лада Ларгус» с выгодой до 200 тысяч рублей. И все это в автоцентре «Гэмбл» на Пятигорской, 11. Подробности акции 304-700.
6: Самара. Жилой комплекс «Комфорт» запускает специальное предложение для студентов. До 31 августа покажите студенческий билет или приказ о зачислении в ВУЗ и получите скидку 5000 рублей за каждый квадратный метр при покупке студии одной или двухкомнатной квартиры. Выдача ключей уже в этом году. Уточнить условия наличия квартир можно по телефону 8-846-990-51-90. Застройщик ООО «Фирма 313». Проектная декларация на сайте наш.дом. Разрешение на строительство 63-301-125-22-02-2022. Предложение действительно для квартир площадью от 31,600 до 68,91 квадратных метра. Не является публичной офертой.
7: Пристегнитесь, мы взлетаем! 19 августа в 17:15 на солидарной Самара-арене «Крылья Советов» сыграют в матче Кубка России по футболу с «Зенитом» Санкт-Петербург. Карта болельщика не требуется, но нашей команде требуется поддержка всей Самары. Приходи на стадион, потому что «Крылья» — это космос! 0+.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
9: Телефон рекламной службы 212 99

Друзья, привет, это Радио Рекорд и Кристина, и ситуация-то накаляется, вообще накаляется, совсем уже никому не смешно. Уже меньше, чем через час стоимость билетов на фестиваль «Белая» вырастет. Если еще пока не выбрали билет по какой-то причине, то самое время поторопиться это сделать. Фестиваль «Белая снежная королева» состоится 3 октября в Петербурге в Ледовом дворце. Ищите билеты и подробности на radiorecord.ru 18+, а в этом чате у нас далее «Ибица Цирка Лока». А еще шоу с Winter Culture «Take Me». И обязательно Джон Саммит и «Shades of Love». Конечно, Дипло и Two Steppin'. Прямо сейчас Эйв, Meet Me in the Dark, и все это. Record.

0: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
2: Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры. Дополнительные розыгрыши в телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 12 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru.
6: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
7: Срок акции с 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок вместе, порядки их получения на aurora-mall.ru 18+.
8: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-60.
9: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
10: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000.
12: Заточник АО «СЗ Кошелев проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
14: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
15: Пристегнитесь! Мы взлетаем! 19 августа в 17:15 на солидарной Самара-арене «Крылья Советов» сыграют в матче Кубка России по футболу с «Зенитом» Санкт-Петербург. Карта болельщика не требуется, но нашей команде требуется поддержка всей Самары. Приходи на стадион, потому что «Крылья» — это космос! 0+.
16: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
17: Телефон рекламной службы 212-99-90.

0: Рекорд. Новости.
1: Послу Японии в МИД России заявлено, что суверенитет и юрисдикция России над Южными Курильскими островами являются незыблемыми. Любые попытки японской стороны прямо или косвенно ставить под сомнение принадлежность Южных Курильских островов неприемлемы и незаконны, заявили в МИД России. С 1 сентября сверхсуточную работу в России смогут увеличивать до 240 часов в год, если это предусмотрено в коллективном договоре или отраслевом соглашении. При этом правило не затронет граждан, работающих во вредных условиях, а также сотрудников государственных и муниципальных учреждений. Спрос на ЖД-билеты в Петербург на 9 и 11 октября вырос за вчерашний день в 41 раз по сравнению с прошлым понедельником, сообщили в пресс-службе ТУ-ТУ. Вчера стало известно, что концерты Kanye West запланированы на 10 и 11 октября на «Газпром-арене». Больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Последние минуты. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
5: ООО «Шоу Глобал». УГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург, 18+.
6: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
7: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
8: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
9: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
10: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
11: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
12: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
13: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
14: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
15: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
16: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте Сбербанк. И по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте havail.ru.

0: Dance Лето в мобильном приложении Рекорда.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
2: Сейчас у нас в Самаре 26 градусов по данным Яндекс.Погоды. Завтра переменная облачность и еще жарче. Ночью будет в районе где-то 17 градусов. Днем до 30 прогреется воздух. Ситуация на дорогах прогрелась сейчас, по данным сервиса Яндекс.Карты, до 5 баллов. Движение плотное. На Новосадовой, Челюскинцев до Ярошевского у нас сложности есть движение, где тут

0: 15 минут проезд занимает на Московском шоссе перед революционной начало и до 4-го проезда. 4-й проезд перед улицей Авроры, точнее перед Московским шоссе тоже тормозит. Далее на Московском от Самфировой до Советской армии сложности. На улице Авроры от Марии Старез до Дыбенко, от Дыбенко до Марии Стареза. На Нововокзальной между Мирной и Старзагорой тоже проблемы. На Уральской улице от ЗС до Юшки сложности. На Красноармейской от Галакционской до Агибалова, ну, плотное движение. На главной улице от Мельничной до Народной. Ну и, пожалуй, такие основные какие-то проблемные места в порядке убывания озвучены. Ну, естественно, Ракитовское шоссе перед Карлом Марксом со стороны Москвы тоже ненадолго тебя остановит. Нас ничто не остановит. Мы идем вперед, а впереди у нас и игрушка H2Oшники. Разыгрываем минералку рекорда от бренда «Кристальная» в фирменных бутылочках. И розыгрыш на кубковый матч «Крылья Советов Зенит». Все это впереди. Но еще раньше Бенни Бенасси, «Every Single Day». И кое-что свеженькое, новенькое заценим.
1: Рекорд. Реклама. Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара. Улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не имеется публичной оферты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от ООО «Альфа-Банк». Лизинг от ООО «Т-Лизинг». Акция до 31 августа 2026 года.
2: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
1: «Эволют Самара Авто». Субсидии по госпрограмме до 925 тысяч рублей. Автомобили будущего уже здесь, в единственном официальном дилерском центре электромобилей «Эволют» в Самаре. Экономичные, экологичные, безопасные электромобили по адресу «Самара Авто». Южное шоссе, 14Б, строение 2. Предложение практически субсидии до 925 тысяч рублей предоставляется по программе льготного автокредитования. Подробные условия кредитования и требования к заемщикам на сайте банков-партнеров «АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые риски и возможности.
3: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
4: Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000.
5: Заточек АО «СЗ Кушелев Проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
7: Все аттракционы, сапы, велокатамараны, велосипеды и ролики детям абсолютно бесплатно. В эко-отеле «Маяк» акция «Детский безлимитище». Сколько раз, сколько захотят. Пусть лето запомнится. Бронируйте. 279-00-99.
8: Спецпредложение действует с 24 августа по 4 сентября с 11 до 20, исключая 29 августа. ООО «ССГ Консалтинг», город Самара, улица Буянова, дом 16, этаж 1, кабинет 12, дробь 4. ОГРН 1086-3101-330.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: 101,5 для детей старше 12 лет.
1: А почему-то этот час захотелось начать с такой фразы, которая немножечко, мне кажется, нафталином отдает. Мы продолжаем наш музыкальный вечер на радиостанции «Рекорд». Но изначально в голове было прилагательное совершенно другое, не музыкальное, а футбольный. Ну да, околофутбольный. Через полчаса начнется матч ЦСКА «Акрон», кубковая игра в столице. В наших информканалах, в телеге «Максима» запустим опрос чуть попозже, как ты считаешь, кто победит. Мы частенько тебя спрашиваем перед играми областных команд, «Акрон», «Крылья Советов», кто одержит победу. Вообще, мы много чего спрашиваем тебя, каналы информационные и интерактивные. Устраиваем опросы различные и такие спортивные, какие-то бытовые, серьезные, да, на серьезные какие-то темы. О тебе много чего узнаем, какие-то смешные, развлекательные. Ну, естественно, все актуальные новости тоже там. Телега, Макс, подписывайся, Радио Рекорд Самара. Ну и, кстати, игры тоже проходят, розыгрыши скоро запустим. Между прочим, розыгрыш билетов на областное дерби «Акрон» «Крылья Советов». Угу. А пока что другой розыгрыш на другую кубковую игру «Крылья Советов» «Зенит». Игра состоится завтра. Опрос, кстати, тоже устроили. Как ты думаешь, кто победит? Заходи, голосуй. Участвуй в розыгрыше билетов. Закрепи все подробности. Ну и в эфире тоже будет розыгрыш. В эфире, я напомню, мы в одном из треков включаем свисток арбитра, а в конце часа спрашиваем тебя, в какой из двух композиций сигнал прозвучал. Ты выбираешь из двух, первый либо второй, отправляешь цифру 1 либо цифру 2 к нам, ну, становишься определенным по счету, выигрываешь билеты. Все это будет впереди. По музыке, кстати, в одном из треков, возможно, свисток и прозвучит. Новинка от диджея Фила.

от шведской хаус-мафии. Ждем крутой дуэт Алек и Дженнифер Лопес. Ну а прямо сейчас Мичико, диджей Гоя, Джейсон Дерула, я Сергей Шевченко. Желаю тебе крутого музыкального вечера в компании первой танцевальной Рекорд Дэнс Лиги.

0: H2Ошники на рекорде.
1: И буквально через несколько минут, возможно, станет одним H2Ошником больше, одним человеком, одним слушателем больше, который выиграет фирменную артезианскую воду Рекорд от бренда Кристальная, в фирменных таких брендированных бутылочках с логотипом Рекорда. Выигрываю минералку несколько раз в день. Все лето, да, H2Ошников уже очень-очень много. Ну, вот одним больше будет. И энным количеством бутылочек будет меньше, в свою очередь. Мы звоним одному из тех, кто написал ранее «хочу пить». Если участник отвечает на звонок, все, он H2Ошник получает воду. Мы, конечно, мучаем вопросом, а все ли ты заберешь, а может быть, поделишься, а может быть, не будешь делиться. В общем, как-то так вот смуту такую в голову твою вносим. Но, тем не менее, кто-то делится, кто-то не делится. У всех разная какая-то мотивация поделиться или, наоборот, забрать все себе. Все зависит исключительно от тебя. Главное — ответить на звонок. Ну, вообще, изначально главное — написать. Если ты еще не в игре, пиши, не стесняйся. Шансы, когда мы играем, равны и у тех, кто давным-давно написал, и у тех, кто совсем недавно. «Хочу пить» — пиши в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». Кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, да, прямо в нашем канале. Либо в личку ВК, неважно, куда ты пишешь, сообщения все приходят в одно окно. Главное, мы уточним, все время повторяем, напоминаем тебе указать номер телефона. Вот, совсем скоро выберем заявочку и позвоним.
0: Рекорд. Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 12 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Ваш автомобиль с пробегом – отличный старт для покупки нового BLG. Только в августе честная оценка вашего авто и выгода до 400 тысяч рублей на новый BLG. Меняйте старое на новое без потерь. Московское шоссе 262А. Официальный дилер BLG. Рядом с памятником штурмовику Ил-2. Подробности по телефону 211-53-47. BLG. Надежность в движении.
2: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
3: «Максидом». Мега выгодное лето в автоцентре «Гэмбл». «Лада Гранта» с выгодой до 140 тысяч рублей. «Лада Нива Легенд» с выгодой до 160 тысяч рублей. «Лада Нива Тревел» с выгодой до 200 тысяч рублей. «Лада Ларгус» с выгодой до 200 тысяч рублей. И все это в автоцентре «Гэмбл» на Пятигорской, 11. Подробности акции 304-700.
0: Лето не поставишь на паузу. И наши жаркие скидки тоже. Только до конца августа в клубе «Империал Фитнес» карта на 5 месяцев по цене 3. Бассейн, тренажеры, групповые. Начните сейчас. «Империал Фитнес». Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ «Империя». 240-60-60.
4: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом. Посадил много деревьев. Но без сына его гештальт не закрыт.
5: Что ж получается? Мне род Гудовых прервется.
4: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я ваш сын.
4: Или падают.
7: Никакой ты ему не сын.
8: Так вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
4: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 21.00 для лиц старше 16 лет.
9: Ваш бизнес достоин большого экрана. «Фронт Сити» поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасад. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. «Фронт Сити» 211-06-05. Время быть заметным.
0: Самара. Жилой комплекс «Комфорт» запускает специальное предложение для студентов. До 31 августа покажите студенческий билет или приказ о зачислении в ВУЗ и получите скидку 5000 рублей за каждый квадратный метр при покупке студии одной или двухкомнатной квартиры. Выдача ключей уже в этом году. Уточнить условия наличия квартир можно по телефону 8 846 990 51 90. Застройщик ООО «Фирма 312». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру. Разрешение на строительство 63-301-125-22-01-2022. Предложение действительно для квартир площадью от 31,600 до 68,91 квадратных метра. Не является публичной офертой.
10: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
11: Танцевальная музыка – это движение, даже если ты сам сидишь на месте.
12: Дэнс лето!
7: на рекорде.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Я не знаю, станет ли сейчас на одном H2Ошнику больше, но станет ли у нас воды меньше. Но знаю, кому будем звонить. Ну и знаю точно, что даже если станет на энное количество бутылочек меньше фирменной артезианской воды рекорда, которую мы разыгрываем от бренда Кристальная уже все лето, все равно запасы тут же пополнятся. Так все и происходит. Поэтому мы все лето и разыгрываем практически нон-стопом. Несколько раз в день звоним одному из тех, кто ранее писал фразу «хочу пить». Если дозваниваемся, то все, слушатель становится H2Ошником, забирает минералку рекордную с логотипом рекорда на бутылочке. Достаточно ответить на звонок. Ну, написать «хочу пить», а потом ответить на звонок, когда мы позвоним. Если ты еще не написал, напиши в личку телеги, кнопка отправки в нижнем углу нашего канала, либо в личку ВК, неважно, куда ты пишешь, неважно, когда ты это сделал, в начале лета, сейчас, там несколько минут назад, шансы равны у всех. Главное, чтобы ты указал номер телефона «хочу пить», дальше, собственно, циферки. Будем дозваниваться сейчас. Я напомню, да, что главное ответить на звонок, но все равно вопросы-то у нас есть кое-какие, точнее один. Все ли заберет у нас участник всю ли воду в наличии? У нас всегда 4 бутылочки плюс то, чем поделился предыдущий игрок, если, конечно, предыдущие участники делились. Потому что можно все забрать. Вот Айдар сейчас все заберет или нет? На кону у нас уже 8 бутылочек накопилось. Звоним Айдару. 4459, последняя цифра номера мобильника. И посмотрим, что подсказывает его сердце, его душа, его чувство жажды, да? На поводу уж щедрости пойдет, либо у жажды. Дозваниваемся, дозвон есть, остается Айдар только ответить на звонок. Все остальное решаемо, все вопросы, главное ответить. И автоматом стать H2Ошником. Рекорда выиграть минералку. Алло, Айдар, добрый вечер.
2: Да.
1: Это рекорд, тебя беспокоит, ты в прямом эфире, ты написал «хочу пить». Правильно?
2: Да, конечно,
1: хочу. И до сих пор хочешь, да, наверное?
2: Конечно.
1: Ну, все, смотри.
2: Это работа запаренная.
1: О, все. Ну, ты, смотри, ответил на звонок, значит, по нашим очень сложным правилам становишься победителем сразу. Но, конечно, вопрос есть к тебе. Все ли ты заберешь, что у нас на кону? Знаешь, сколько у нас на кону?
2: Ну,
1: как,
2: нет,
1: я вас не слышал?
2: Я не знаю.
1: У нас 8 бутылочек сейчас. 8. Ты можешь забрать все. Вообще, все равно, что нас сейчас слушает много людей. Никого не стесняйся. Но либо ты можешь забрать 3 штучки, а остальные 5 вообще, да, перекинем на следующую игру, и пусть другой участник ломает голову, да, что с этим делать.
2: Ага.
1: Угу. Вот выбор за тобой, Айдар.
2: Да, заберу все, потому что не это, кто-то другой заберет.
1: Ну, конечно.
2: Тем более я потолки натягиваю, мне жарко очень, прям очень хочу пить.
1: Ладно, Айдар, что ты оправдываешься? Забрал и забрал, все, 8 штучек твои. Я тебя с этим поздравляю, тем более, что когда все забирает, следующему участнику есть что тоже выиграть, потому что у нас всегда 4 бутылочки плюс то, чем поделились. Ну, ты ничем не поделился. Твоей совести теперь. И в твоих руках 8 штучек. Я тебя поздравляю, желаю тебе хорошего вечера, вторника. Все, официально. H2Ошник с бутылочками минералки рекорды от бренда Кристальная. Несмотря на то, что да, Айдар все забрал, у нас воды много, мы ее продолжаем разыгрывать несколько раз в день. Участвуем.

0: Рекорд. Новости.
1: Ремонт московского шоссе в Самаре завершен на 85%. Из запланированных 205 тысяч квадратных метров нового покрытия специалисты уже уложили 178,8 тысяч. На участке использовали более 22,5 тысяч тонн асфальтобетонной смеси. В Самаре вчера выпало более 12 миллиметров осадков, 12 литров воды на квадратный метр, что составляет треть от месячной нормы. Были затоплены несколько улиц. Воду откачали на Пятой просеке, на Зубчининовском и Аэропортовском шоссе, на улицах Магистральной, Олимпийской, на проспекте Карла Маркса и других участках. К утру 18 августа откачано 245 кубометров воды. Ночью и утром 19 августа местами по Самарской области прогнозируют туман при видимости 500 метров и менее. Объявлен желтый уровень опасности. Больше срочных, важных, актуальных, интересных новостей в Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в Телеграм.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. Джаггар F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Джаггар F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джаг и на jaggar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Масло, масло, масло, масло. Меняйте «Фите». Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит

0: На Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
1: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее охват амби на авито.ру 12+.
2: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
3: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
4: Режим полета включен, а моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
5: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
6: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
7: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
8: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
9: Подробности на comtogether.t2.ru.
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
11: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, набор ручек Крок энд Дилли 6 штук за 19 рублей.
12: Акция действует до 19 августа 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата эконом, количество товара ограничено.
13: В ленте.
14: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
15: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
16: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: актуальная музыка, как крутой футбольный матч, высокий темп и яркие моменты.
1: Мы огромное количество приглашений на футбольные матчи разыгрываем. Этим летом сезон стартовал. Все, тут и РПЛ, и Кубок России. Вот сейчас подарю, прям буквально через несколько минут, два билета на кубковый матч «Крылья Советов Зенит» завтра на Самара-арена без разных ограничений. Паспорт болельщика не требуется, только нужно свободное время. Ну, сейчас, чтобы поиграть, и завтра, чтобы пойти, собственно, на матч. Потому что все-таки будний день, ну, вечер, пораньше, может быть, и с работы. В общем, ищи того, кто тоже может пойти вместе с тобой, и иди, выигрывай прямо сейчас. А розыгрыши проходят несколько раз в день, и завтра будут проходить. Очень простым способом мы предупреждаем заранее, что в этом части прозвучит свисток арбитра. Далее он звучит, ты запоминаешь, потом забываешь, ну, либо вообще, в принципе, не слышишь, да, пропускаешь. Но главное, что в конце часа ставим тебе два фрагмента двух композиций, и нужно вспомнить, в какой теме, либо угадать, в какой теме звучал свисток. Отвечаешь, главное, верно, неважно, угадал ты, либо вспомнил, забираешь билеты. Сейчас ставлю два фрагмента, выбирай первый, либо второй, цифру 1, либо цифру 2, отправляй в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», либо в личку ВК. Неважно, куда, главное, укажи номер телефона, чтобы могли с тобой связаться, и будь 19-м по счету. Первый фрагмент, первый вариант. Это новый трек шведской House Mafia. Вариант номер 2. Bauza Magnetic. Цифра 1 или цифра 2. Отправляй в личку телеги. Либо в личку ВК. Номер телефона не забудь, жду 19-го.
2: Рекорд. Погода.
1: В данный момент у нас в Самаре около 24 градусов. По данным Яндекс погода ночью 17, утром 20, завтра днем 30 градусов и переменная облачность. Ждем кавер на Кали Минок, а диджея Фила уже скоро и Афроджек, Лукас энд Стив, Контрол в финале этой 60-минутки.
3: В прошлых выпусках трэш-пати.
4: Смотри, кутикулы какие, а? Смотри.
3: Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Треш Пати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
5: Твой город. Твоя дорога. Твой драйв. Только до 31 августа. Современный технологичный кроссовер Geely City Ray от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Умные ассистенты, стильный дизайн и комфорт в каждой поездке. Успей записаться на тест-драйв и забрать свой идеальный автомобиль в автосалоне «Эхо». Самара, улица Дзержинского, 52. Автосалон «Эхо». Звоните 8 846 268 2020. Geely City Ray. Задай свой ритм.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
2: Телефон рекламной службы 212-99-90.
7: Рекорд. Дэнс-лето.
2: На рекорде. Новый трек на рекорде.
8: Feel and Natalie Rice. Can't get you out of my head. Record remake.

0: Танцевальная музыка качает, как стадион, полный болельщиков.
1: Ну и мы наполняем стадион тоже болельщиками, слушателями рекорда, которые готовы, которые хотят отправиться на футбол. Завтра кубковый матч Крыльсовета в «Зенит». Между прочим, без возрастных ограничений, и паспорт болельщика тоже не нужен. А что нужно сделать, чтобы получить билеты? Прослушать рекорд внимательно. Несколько раз в день мы предупреждаем, что в этом часе прозвучит свисток арбитра. Ты запоминаешь, либо в конце трека, в конце часа наугад отвечаешь на вопрос, в какой из двух предложенных тем звучал условно сигнал. Вот два тебе фрагмента ставил буквально недавно. Нужно было выбрать первый либо второй, цифру 1 либо цифру 2 отправить. И вовремя верно у нас Александр ответил. Саш, привет еще раз. Добрый вечер.
2: Да-да-да,
1: давай зафиксируем. Какой ответ правильный? Что ты прислал? То, что ты прислал?
2: Первый.
1: Слышал, либо наугад ответил?
2: Наугад.
1: Чистосердечно признался, нам вообще по барабану на самом деле. Главное вовремя, 19 по счету, все, билеты твои. Завтра вечер у тебя, наверное, свободен, да? Или будешь освобождать?
2: Свободен, да.
1: Ну, прекрасно, здорово, давай ищи кого-нибудь. Или уже знаешь, с кем пойдешь, у кого тоже вечер свободен.
2: Мы как раз ехали, я спросил, куда пойдешь, он говорит, пойду. Мы написали.
1: Как зовут?
2: Ваня.
1: Все, и Ваня, привет, да, огромный, забирай, и билеты тоже на футбол получай. Саня, хорошего вечера и сегодня, и завтра, вообще всегда. Розыгрыш продолжается завтра, да, он продолжится, а в Телеграме и в Максе тоже пока что еще есть возможность выиграть билеты.
3: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд, реклама.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Топ-5 покупок месяца.
8: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
7: Амода C5. Добавить стиля.
8: JQJ7. Впечатлить друзей.
7: Амода C7. Собрать взгляды.
8: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
7: А выбрать нужно только одну?
8: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
10: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
11: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
12: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. _ agreement/ru/0+.

Друзья, привет от Кристины и Радио Рекорд. Деньги, деньги, деньги. Что вас еще интересует в жизни? Меня вот очень интересует, поэтому давайте именно их и обсуждать. Итак, общественный деятель, блогер Артемий Лебедев заявил, что на 60 тысяч рублей в России можно спокойно прожить, тратя всего лишь при этом 30 тысяч рублей в месяц. Итого у нас и половинка еще остается. Дизайнер посоветовал питаться дошираками, сосисками, тушенкой, сгущенкой, а еще ходить в столовые при разных техникумах. Кстати, справедливости ради. На мой взгляд, замечу, что в столовках всегда очень вкусная еда, почти как домашняя. На минуточку, друзья, не забываем об этом. При этом отмечается в нашей новости, которую я нашла в телеграм-канале Радио Рекорд, что Артемий... Слушайте, это звуки Андрея Хрусталева. Ну, почему? Потому что Андрей Хрусталев уже готовится к эфиру. Говорил в микрофон тем временем. Артемий Лебедев тоже говорил в микрофон за 400 тысяч рублей и советовал нам жить на 30-60 тысяч рублей в месяц. Друзья, сколько денег вам надо для счастья в месяц? Пишите вообще самые-самые немыслимые суммы. Где писать? У нас в мобильном приложении Радио Рекорд. Можно прямо там, в чате. Пишите, все буду читать обязательно. Тони Дарк Айс в этом часе. Your body.

песни. Вот слышу и все тут. Корита также в этом часе и Манхэттен. И, конечно, Кэлвин Харрис и Satisfy. Уже сейчас Оффенбах и Miles Away в эфире.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Никто не ставит лайков? Обнови контент. Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
3: Лайк.
2: Общение.
3: Лайк.
2: Знания.
3: Лайк.
2: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossии.рф и в ваших образовательных организациях.
4: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
5: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 12 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
7: Здравствуйте. На прошлой неделе в Самарском областном суде несколько дней рассматривался иск об отмене регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Михаила Матвеева. В итоге суд снял кандидата с выборов за нарушение авторского права в предвыборных материалах. Норма об отмене регистрации кандидата за нарушение авторских прав действует с 2005 года. Если кандидат использует в агитации фотографию, музыку, иллюстрацию или шрифт, защищенный авторским правом, необходимо получить разрешение правообладателя. При этом у кандидата есть законные альтернативы. Существует изображение, музыкальные произведения и шрифты с открытой лицензией. Их авторы заранее разрешают свободное использование своих произведений. В истории с Михаилом Матвеевым распространялась версия, будто речь шла об оплате шрифтов американской компании Microsoft. Это не так. Кандидат просто не имел права использовать конкретные американские шрифты в агитации. При этом никто не мешал ему найти шрифты с открытой лицензией. Например, у российской компании Paratype. Она разрабатывает кириллические шрифты с 1998 года. Библиотека таких шрифтов у Paratype самая большая в мире, в том числе и бесплатных. Кроме того, в материалах Матвеева, признанных судом агитационными, использовались снимки фотографов российской газеты, газеты РУ, РИА Новости и Комсомольской правды. Среди них фотография корреспондента Международного информационного агентства «Россия сегодня» Андрея Стенина, погибшего на Донбассе в августе 2014 года. Почему Матвеев не удосужился заплатить за фотографии, ума не приложу. Вроде бы опытный человек, но внятных аргументов от него в суде не прозвучало. Он все больше бронился и угрожал.
8: Родиться умеешь, что ли, совсем уже, да? И вот они начали набрасывать вот этих фотографий. Уверяю вас, фотографии на моем сайте, на социальных сетях, их тысячи. Это просто нячек Пандоры. Любого можно снимать с выборов, если вы примете это решение. Четкое разделение информации и агитации в этом процессе не возмущало.
7: И это неверно. Суд отдельно рассматривал вопрос о разграничении информации и агитации. По его оценке, Матвеев сам связал сайты и страницы в социальных сетях в единую систему распространения агитационных материалов, используя защищенные авторским правом фотографии без ведома авторов. За такое нарушение снимают с выборов, напомню, с 2005 года. Да никакой ящик Пандоры с тех пор не раскрылся. Просто одни исполняют закон, а другие почему-то считают, что он для них не писан. И за это их снимают. С гонки.
6: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
9: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
10: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
11: Рекорд. Дэнс Радио.
1: Рекорд. Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

0: Рекорд. Новости.
1: США опасаются применения искусственного интеллекта для разработки биологического оружия. Как сообщает Washington Post, Вашингтонская администрация на данный момент разрабатывает комплекс мер по противодействию подобным сценариям. Новая схема мошенников с продажей цветов появилась перед 1 сентября. Россияне стали получать сообщения с предложениями купить букеты и подарки для учителей по заниженным ценам. В них содержатся ссылки на поддельные сайты, сообщили эксперты. Концерт Kanye West в Москве в этом году не планируется. Изначально его хотели провести в Лужниках, однако после изучения погоды за последние 3 года отказались из-за возможного дождя, сообщила владелец и гендиректор Say Agency. По данным ТАСС, объявление о билетах на концерты в Петербурге компания будет проверять на благонадежность вручную. Больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
9: Отключить интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
10: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
11: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, пирожное бисквитное Орион Чоко Пай 480 граммов 237 рублей. С 13 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
15: Милый, собираем чемоданы.
16: Мы же только разобрали.
15: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
17: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
18: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
19: Дэнс лето.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Белорусы – это русские со знаком качества, заявил Лукашенко. Белорусская нация вобрала в себя культуры и традиции народов Востока и Европы, а древние славяне якобы появились именно с территории современной Беларуси.
2: А зачем он это делает?
3: Почему нет? Лукашенко-то россияне не побьют. Вот если бы такое постоянно повторял, ну, скажем, Тима Белорусских, например, ему бы, конечно, за такое навалять.
2: Все мы знаем творческий путь Тима Белорусских. Я бы у него отобрал титул белорусских.
3: Если не белорусских, то каких?
2: Каких-то таких вот этих вот, запрещенских.
3: Кто качественнее? А древние славяне появились из Бобруйска или прямо из Минска?
2: Откуда угодно, кроме города Гомель.
3: А мы кто? Мы северяне.
2: Мы южане.
3: А южане.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода.
4: Каким будет завтрашний день? Давай узнаем в плане погоды. По данным синоптиков, по данным Яндекс.Погода, ожидается переменная облачность, ночью 17, а днем 30 градусов. Да, жарко, а еще жарче будет благодаря матчу, кубковому матчу Крылья Советов «Зенит» на Самара-арена, без разных ограничений. Уже завтра вечером, и мы туда разыгрываем билеты. Много билетов в эфире, несколько раз в день, в начале часа, да, в начале определенных часов, предупреждаем, что в ближайшее время может прозвучать свисток арбитра. После он звучит, а в конце часа спрашиваем, в каком треке сигнал имел место. Вспоминай либо гадай, неважно, из двух вариантов, из двух фрагментов, которые мы ставим, выбирай один, первый либо второй, отправляй цифру 1 либо цифру 2 в личку телеги, либо в личку ВК, и выигрывай парочку билетов. Дополнительный розыгрыш идет в Макс-канале и Телеграм-канале Радио Рекорд Самара. Все подробности в закрепе.
5: Радио Рекорд Самара в Макс. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общение. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
6: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
7: Пристегнитесь, мы взлетаем! 19 августа в 17:15 на солидарной Самара-арене «Крылья Советов» сыграют в матче Кубка России по футболу с «Зенитом» Санкт-Петербург. Карта болельщика не требуется, но нашей команде требуется поддержка всей Самары. Приходи на стадион, потому что «Крылья» — это космос! 0+.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
9: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, это радиостанция «Рекорд», это мы, Кремов и Хрусталев, стало быть, как всегда, вместе с тобой мы будем обсуждать новости и ничто другое. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, одна из самых частых и самых смешных жалоб современного человека — это жалоба, что у него нет времени. Мол, куча работы, и что сейчас такая напряженная и такая сложная жизнь. Конечно, все это конская ерунда, а времени в сутках сейчас, как и в 5 веке до нашей эры,

0: Из всех видов связи самая коммерческая и самая меркантильная — это связь обратная. Ну, ничего не поделаешь, так уж заведено на радио. Что-нибудь говоришь, потом нужна обратная связь. И вот сейчас как раз она... Обратная эта самая связь от вас, дорогие наши пишущие радиослушатели. Вы тут кучу всего понаписали. Кое-что из нее почитаем в эфир. Народные новости, что там?
1: Ну, тут у нас была новость о том, что губернатор одного из российских регионов заявил, что мы в большой беде по ситуации с матом. Что нужно как-то с матом бороться, как-то изживать эту нецензурную лексику. Но мы не такие большие оптимисты, как наши губернаторы. Мы как такие, ну, скептики, да, немножко, что ли. Понимаем, что как-то вот, ну, сразу бороться невозможно. Нужно предложить какой-то способ. Потому что там, на этом совещании, способов борьбы пока было не предложено. Твои способы борьбы с матом. Как побороть мат? Как от него избавиться? То есть, какие-то, может, такие, ну... способы кнутом, а может быть, способы пряником, как-то стимулирующие какие-то. И очень много разных вариантов. Как бы, многие люди уже отказываются от мата, то есть, как бы, ну, переходят на другие языки. Вот, например, давно уже не матерюсь, просто показываю палец, ну, или зад покажу, если совсем никак. Если совсем никак.
0: Ну, если уж совсем никак. Ну, знаете, вот тут вот этот как бы удивительный случай. Вот именно в этом случае я почему-то за мат. Потому что, вот сейчас я так представлю, вот вы, например, там меня послали или показали мне зад. Нет, все-таки лучше...
1: Послать? Да, а если да. Я скомбинирую комбо такое будет?
0: Ну, а тогда вас не будет не очень... Нет, тогда слышно, мат не будет, потому что если вы будете показывать зад...
1: А я в прыжке там, знаете...
0: А, это да, это хуже.
1: Так, кстати, этот человек написал нам из Америки, из США. Понятно, что, конечно, русский мат... Проще показать средний палец или зад.
0: Кстати, насчет среднего пальца. Им-то там... Понятно, что мы все копируем, как обезьянки там с Запада, да, этот средний палец, но это не наше. Это не наш жест. А почему бы нам свой не придумать матерный такой жест? Вот у них это средний палец, а у нас какой может быть? Может, не средний? Вот, кстати, вот может быть даже его предложение. Зад показывать. Ну, чем вам не палец?
1: Ну, это, понимаете, это тоже сложно. Нам как одетый зад, раздетый зад. Как это нужно будет...
0: Нет, ну, сначала показывать одетый.

0: начинается некое обучение более высокой русской культуры.
1: Конечно, но и потом мат, вот когда иностранцы матерятся, он звучит как-то совершенно не так отвратно, как вот, знаешь, когда идешь, когда вот там проходишь эти... А когда там немец, например, там я-я, и дальше да, там, да?
0: Да.
1: Там, я-я. Там...
0: Головка от...
1: Да, да. А вы такое слышите?
0: Ну, там не от немца, а там от голландца.
1: Где? Что у вас за район? Где вы такой? Я-я, гол... Ну, согласитесь, какой-то в этом есть шарм, да?
0: Ну, конечно, да.
1: Давайте я почитаю. Вот Юра пишет. Повар без мата, как щи без томата. Это так?
0: Кстати, тут... вполне себе норм щи без томата, как бы. Русские щи, как бы, говорили за появление томатов.
1: Знает.
0: Как бы.
1: Вам говорит специалист, повар. Тут надо разобраться, позвонить. Хотя, не, подождите, плюс 9-211, это я могу позвонить?
0: Ну, я бы, может, сделать попытку, но то, что позвонить...
1: Нет, плюс 9, не, я не знаю, как плюс 9 набирать. У нас нету...
0: Вообще нет, девятка западает.
1: И плюс у нас такой. Не, это, видимо, не... Я не понимаю, откуда ты. Напиши. Да, ну давайте.
0: А вот как бы вот такой вот, как бы... То есть позитивным способом борьбы с матом. Не запретительный, а такой вот, наоборот. Вот человек предлагает целую программу развернутую. Нужно вернуть эротику на РЕН-ТВ. Вот я помню, когда смотрел ночной эфир на РЕН-ТВ, ни слова об этом не сказал. Я вообще молча смотрел.
1: Что? Да, удивительно, когда... Потому что... Почему так происходит? Потому что все... Вот эти все слова, которые обозначают мат, они все уже на экране. Ну, что их еще раз говорить, да?
0: Да, потому что, смотрите...
1: Потому что, смотрите, ведь действительно, ведь мат, ну, абсолютно все матерные слова, да, и в русском нет, они связаны, вот, условно говоря, так скажем, мягко с половой жизнью. Или около нее.
0: Ну, у немцев ругательные слова, наоборот, связаны с выделительной жизнью.
1: А вот с немцами я действительно не знаю, потому что я немецкий в школе учил. Не знаю, не знаю. С выделительной?
0: Ну, там, типа...
1: А, ну, да, ну, кстати, ну, в английском вот это слово на букву S, да, это, собственно, то, что называется folio это voice, да, вот оно тоже, да, но это, а у нас, кстати, это не считается матом, да?
0: Ну да, да, да, не считается.
1: Вот, но давайте, слушайте, вот, а слушайте, вот я не могу не почитать, извините,
0: да
1: вот
0: ладно.
1: Есть претензии, да, конечно, не могу, не могу. Пишет Гришка, нул или нал, я не знаю, ну, в зависимости от того, что он имеет в виду, нул, нал, главное, что не анал, ну, вот это как, кстати, считается? Вот,
0: это нет, это что?
1: Ну, не важно, окей. А, почему мало сообщений читаете? Программный вообще зажал времени для слушателей. Послушайте, давайте я ему позвоню сейчас.
0: Ну, что, стопы, нам же зажал время для слушателей, как бы. Действительно так и есть. Зачем вы звоните? Еще звоните.
1: А кто вам сказал, что он слушатель? Может, писатель? Может, он не слушает, а только пишет, что скорее всего, так и есть. Сейчас. Сейчас. Алло.
2: Алло.
1: О, алло. Гришка сказал, алло, как будто он уже матом ругается.
2: Нет, дочь мата.
0: Ну и не ругайся.
1: Что ты сказал? Дочь мата?
2: Что? Я против мата.
1: Ну, а ты теоретический или ты... Ты практик или теоретик?
2: Теоретик.
1: То есть, а практически ругаешься, понимаю. Окей, мы в теории... Вы же тоже теоретик, да, Кремов, ну, против мата? И ты пишешь, значит, ты нас спрашиваешь, программный вообще зажал времени для слушателей. А откуда такая вещь? То есть, просто, а как это просочилось? Откуда ты узнал, что наш программный зажал время для слушателей?
2: Ну, смотрите, с его приходом...
1: С приходом программы?
2: Значит, изменения в программе... Значит, рекорд пати убавили, значит, рекорд клаб тоже убавили, и ваше, получается, время тоже зажали, там появились какие-то гуси, свиньи, вот это.
0: Во-первых, петухи, они... Так. Гриш, послушай, с приходом программного, когда пришел программный? А как ты узнал, и когда это случилось?
1: Когда слух пошел, что к нам на радио пришел программный?
2: Ну, по-моему, его Илья зовут, насколько я знаю.
0: Откуда у тебя эта инфа? Кто тебе сказал? Гриша, ты кто такой?
1: Какой-то большой человек.
0: Начальник?
1: Ладно, хорошо, сейчас просто времени нет. Сейчас. Иначе, если ты не хочешь, чтобы наш программный включил петуха, быстро, времени нет. А он сейчас готов его включить в любой момент. Я просто тяну время.
2: Давай.
1: Значит, скажи нам, значит, наш программный зажал время для слушателей. Что ты ему можешь сказать? Вот прямо сейчас можешь сказать все, что о нем думаешь, но помни о том, что ты не ругаешься матом, что ты теоретически против него. И практически тоже.
2: Хочу вернуть, значит...
1: Не-не, программному, да. Не, скажи, ты программный, ты что за... Да, давай.
2: Хочу посоветовать, чтобы Кремов Кустанов было как 10 лет назад. Вернулись куча рублик и так далее, короче. И куча сообщений.
1: Куча рублик,
2: и
1: программному что?

0: сделать? Ой, слышите, вот все.
1: Ну, его право как бы вернуть вот эти все...
0: А что делать с программным? Нет, мы ничего не вернем, пока он здесь. Что с ним сделать?
1: Ну, а что, ну, совет ему...
0: Совет или любовь? Все, окей, время.

0: будет продолжение. Об этом заявил режиссер фильма Антон Маслов. По его словам, после выхода картины зрители начали массово просить новую часть, поэтому создатели планируют развить историю. «Колобок» вышел 6 августа и, по данным создателей, за первые 11 дней проката собрал 554 миллиона рублей.
1: Чего? У «Колобка» будет продолжение? Подождите, а вообще, вот мы еще этого-то «Колобка» не переварили. Еще с этим не разобрались. И еще этот надо осмыслить и обдумать. А уже продолжение? Послушайте, дайте мне этот переживать. Хотя я его не смотрел, но, знаете...
2: Нормально, будет время вас этот посмотреть и дождаться выхода следующего.
1: Нет, я сейчас хочу еще, у меня такое послевкусие. Хотя я правда, не видел самого фильма, но мне хватило новостей вот про «Колобка» хейтеров. И, кстати, в этом смысле это фильм совершенно гениальный, потому что это, видимо, единственное произведение, поставленное там, да, в мире, про «Колобок», который смог заставить «Колобка» ненавидеть. А это, значит, требует большого таланта.
2: Когда «Колобок» перекатывает через дорогу Человека-паука, конечно, фанаты Человека-паука начинают его ненавидеть.
1: Ну, не важно, никому просто не удалось ненавидеть «Колобка» до такой степени. Даже, знаете, даже анекдотом про «Колобка» идиотским. Знаете, там анекдот там. Встретил «Колобок» всадника без головы и воскликнул: «Брат!»

0: есть подозрение, знаете, что это была вот та самая благодарная, самая приятная и классная категория зрителей, а именно... родственники режиссера.
1: Да, те, кто находится с режиссером в одной комнате.
0: Да, да, бабушка мне сказала: внучек, колобок у тебя был отменный. Испеки еще. Или там сын там. Папа, колобок огонь! Там можешь еще забабахать. Ну, и поэтому здесь он сказал: создатели планируют развить историю колобок. А скажите мне, а как можно развить колобок? Это что будет, сиквел, там, колобок возвращается, или что, колобок наносит ответный удар в лобок? Что
1: конечно,
0: там будет?
1: Продолжение какое?
0: А какое продолжение? То есть в сказке, собственно, в оригинале, в конце его съела лиса. А в продолжении как это будет? Она его что, выкакает? Ну так это будет не колобок, а говно.
1: Это вот в канонической русской народной сказке «Колобка съела лиса». А в этом фильме это как бы авторский взгляд, авторское прочтение. Никто его не съел. И та вот сказка каноническая, по этому фильму, я читал просто, она как бы фейк. Наговор, все было не так, заявлял там колобок, как бы, и рассказывал true историю своей жизни.
0: Ну, интересно. И по данным, значит, его, значит, за первые 11 дней проката он собрал 554 миллиона рублей. Ну да, и мы даже знаем, кто ему в этом помог. Это никто, как Человек-паук, который не вышел. То есть с помощью Человека-паука отчасти. Ну, насколько мы это знаем.
1: Все супергерои выручают друг друга.
0: Да.
1: Сначала Человек-паук выручит Колобка, потом
0: лишь Колобок выручит Человека-паука. Конечно, мы надеемся. В следующий раз, как Колобок выручит Человека-паука?
1: Может, спасет его там, не знаю, от какой-то нечисти. От Бабы-Яги там уж какой-то.
0: Он же ни от кого не спасает. У него даже ручек нет.
1: Но он спасает так, что... Ну, такой, знаете, кунг-фу его башкой он там лепит. Я видел в предыдущих сериях этой франшизы.
0: Ну а пока Человек-паук, как батя Колобка, видите, дал ему заработать. Знаете, на свои, иди заработай.
1: А вот там в старости уже будет Колобок помогать Человеку.
2: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
3: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил рекорд.
4: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города по будням с 7 до 11. Мега-утро на рекорде. Для детей старше 12 лет.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: В Петербурге восстановят знаменитый 125-летний туалет на набережной лейтенанта Шмидта. По легенде, купец построил его прямо напротив окон баронессы, которая его отвергла, и каждый раз перестраивал уборную после ее переезда, чтобы она снова оказывалась у нее перед глазами.
2: В Петербурге восстановят туалет? Клево. А я подумал, что новую станцию метро откроют.
3: Но это же не просто. Это знаменитый туалет, как бы он сказал.
2: Ну, пока знаменитейший. Нет, туалет тоже хорошо. Петербург облагораживается, 125-летний. А в него, в этот туалет ходить можно будет? Или сходить в такой туалет — это акт вандализма? Только смотреть и нюхать.
3: Смотрите, как бы, если это как-то такое художественное, представляет собой архитектурную художественную ценность, как бы, да, то видимо, туда можно будет ходить только людям, причастным, как бы, к славе нашего города. Сотрудники Эрмитажа, там историк Петербурга Лев Лурье может его посещать, как бы, да.
2: Ну тогда и назвать.
3: Хорошие люди, знаете, такие известные, такие уважаемые, от которых не будешь ждать какого-то подлянки, какого-то вандализма, знаете.
2: Тогда как-то его назвать нужно, так сказать, там, туалет-галерея.
3: Да, возможно, да. Туалет Монплезир. Знаете, мое удовольствие.
2: И ходить в нее ни в коем случае нельзя. Тем более, что там, по легенде, купец построил напротив окон баронессы. Это вот знаменитая наша питерская легенда, да?
3: Да, городская легенда.
2: Да, что там, я не помню, как купца этого там... Как купца этого зовут?
3: Сережа.
2: Вот я, кстати, не уверен.
3: Баронессу Аня.
2: Александр его зовут. Иначе, и он, типа, в знак там мести, да, какой-то там баронессе, кстати, неизвестно какой, значит, да, который его там отвергла, да, построил этот туалет из мести. То есть, смотрите, то есть купец, значит, построил этот туалет из мести, а реставрировать его будут тоже из мести. Петербуржцам. То есть, и это, кстати, действительно месть. Потому что, смотрите, это же будет такой исторический туалет, исторический павильон, архитектурная ценность. И вот тут реально настоящая месть. Потому что смотреть на него можно будет, облизываться, а ходить нельзя.
3: Можно только не облизываться.
2: Ну, не важно, можно только представлять, как писаешь и стряхиваешь. Но только в фантазиях. Знаете, как говорят, висит груша, нельзя...
3: Стряхнуть.
2: Так говорят, да.
3: Поговаривают.
2: Да, стоит туалет, а нет.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Канье Уэст мечтает встретиться с Владимиром Путиным. Об этом заявила гендиректор агентства организатора его концерта. По ее словам, пока сложно сказать, с кем именно рэпер встретится в России. Однако встреча с Путиным остается его давней мечтой. Уэст не раз публично заявлял о своей симпатии к российскому президенту.
2: Ну вот. Вы боялись, значит, концерт не отменят.
3: То есть, как теперь его заменишь? Все, как бы там...
2: Единственный вот вопрос, а захочет ли с ним встретиться Путин? Он вообще знает, кто это? Вот когда ему его советники скажут, что а кто это? Он скажет, это такой вот странный такой черный чувак, который поет про наркоту, значит, отрицает Холокост и восхваляет Гитлера. Ну, пусть даже там он уже за это изменился. Да, ну, не хотите с ним встретиться? Я, кстати, не очень уверен. Я, кстати, сегодня видел, где новость промелькнула, что Путин может встретиться, если позволит
3: расписание. А может не встретиться.
2: Да, но это такой вот вежливый... Да, очень хороший
3: вежливый... Представь себе такую ситуацию, когда вот помощники всякие, референты, а то и сам Песков, да, говорит как бы Владимиру Владимировичу Путину, а хотите встретиться, будете встретиться с Кенни Вестом? И Путин такой, ну какой Кенни Вест? Ну что ты... Е он уже давно.
2: Путин так... А, кстати, а почему он Е? В каком смысле Е-Е?
3: Или я не знаю, в каком смысле, но он решил как бы снова с чистого листа. Ну, это он уже распринято. Жизнь
2: начать. Нет, ну Е-то что? Вот есть, кстати, такое, как, кстати, ну, такое типичное, так сказать, имя для черных, особенно там в Нью-Йорке. Йо, Йо-Йо.
3: Нет, он не Йо,
2: а он именно Е.
3: Е.
2: А, это большое. А в чем разница?
3: Вот потому что там Йо, а тут Е.
2: Нет, все-таки Е-то поприличнее, потому что Йо это совсем некрасиво. Но, знаете, я просто насчет встречи Путина с Канье Вестом, я просто, мягко говоря, не уверен. И мне кажется, что Путина может заставить с ним встретиться только в одном случае. Если выдать этого Кенни Веста за кого-то еще. Ну, например, там, не знаю, например, за президента Уганды. Его, кстати, зовут Кагута Муси...
3: А он же с ним уже встречался.
2: Ну, неважно, вот если он, кстати, на него немного похож. И, кстати, Кенни Вест встречался с этим президентом Уганды, насколько я знаю.
3: Кенни Вест?
2: Да, я где-то видел, по-моему, с Ким Кардашьян. Да, мир очень тесен. Так вот, да, вот если его действительно выдать за за президента Уганды, ну, конечно, его немножко придется как бы состарить, потому что президент Уганды за 80. И вот если Канье Веста немножко состарить, заморщинить, немножко подсидеть, а главное уговорить ничего хорошего в течение 10 минут не говорить о Гитлере, например, тогда можно.
3: Ну, слушайте, да тут не нужно, зачем? Вы все равно пути какого-то обмана и подтасовок какой-то ведете. Я думаю, что если Канье Вест как бы будет баллотироваться в президенты Уганды, его выберут президентом Уганды. На легитимных правах, как бы.
2: То есть, смотрите, вы хотите
3: честным путем.
2: То есть вы хотите ему сложный путь встречи с Путиным предложить. Сначала пусть его выберут как президента Уганды.
3: Да, вот сложный, но честный, как бы.
2: А это да.
3: И такой вот нормальный такой, да?
2: Не, в Уганде, да. Я
3: думаю, кстати, что любая африканская страна проголосует за Канье Уэста.
2: 100%. Тем более, что он помоложе большинства из них.
3: Можешь понять экономику Уганды. У него денег же как бы...
2: Особенно после концерта в России.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 11:57. Кремов уже привстал, надел свою белую рубашку с длинным рукавом и отложенным воротником, черные брюки, черный галстук, бабочку. Собрался уходить, но нет, господин Кремов, 3 минуты, читаем сообщение. Чего там?
1: Ну, тут поступает в наш адрес конструктивная критика. Вот, например, от человека с прекрасным редким именем Саня. Он пишет: «Надоели уже со своим Кэнни Уэстом. Юрий Лоза уже сказал, что его никто не знает».
0: Кого, Лозу?
1: Нет, Кэнни Уэста.
0: А, конечно.
1: Лозу знают все.
0: Нет, разумеется, это конечно. То есть вот, например, да, Лоза не знает Кэнни Уэста, а Кэнни Уэст знает Лозу, разумеется.
1: Ну,
0: да?
1: А как иначе?
0: А как, подождите, просто не очень понимаю, а как Лоза говорит про то, что Кэнни Уэста никто не знает? А откуда он знает Кэнни Уэста?
1: Вы сказали, знаете Кэнни Уэста? Он говорит, я не знаю, и никто не знает. Такая логика простая, да?
0: Вот логично. Когда... Не, ну когда... А Кэнни Уэст, он уже знает Лозу, да?
1: Да. А вы знаете, ну, вот, да. Возможно, с этим связана еще новость такая, что а вот не будет никакого... Обычно ну, большие концерты как бы, предполагают разогрев, да, из местной группы. Это такая старая добрая традиция. Никакого разогрева у Кэнни Уэста не будет, не запланировано. Возможно, потому что, знаете, как это было? Кэнни Уэст говорит, он говорит, я хочу на разогрев Лозу. Он говорит, Лоза не пойдет, тогда мне разогрева не надо.
0: А Лоза не пойдет, потому что он не знает,
1: да, кому? Да, да.
0: А кому бы, пожалуйста,
1: загрева?
0: Да, абсолютно. Нет, греть вообще Кэнни Уэста, наверное, и не надо. А по вопросу, почему надоели с Кэнни Уэстом, вы говорите, не мы, это новости, чувак. Вот закончатся они, и мы перестанем. Мы тут люди маленькие, есть новости, мы их обсуждаем.
1: А вот еще нам задают вопрос, как бы такой, знаете, вот как бы про наших коллег, рассчитывая, что мы всех все, про всех все знаем. Нас спрашивают, а правда, что на Камеди Радио ведущие ведут шоу без трусов и трогают кактус?
0: Что трогают?
1: Кактус.
0: А это после того, как сняли трусы?
1: Ну, возможно, до или вместо.
0: Я не знаю. Это действительно камеди. Согласитесь, это весело.
1: Она стимулирует юмор от чувства.
0: Конечно, если после того, как ты снял трусы, этим потрогать кактус, то это...
1: Чем этим?
0: А, этим, что снял, да. Слушайте, а давайте вот смотрите, вот у нас мало голосовых сообщений. Сейчас, секундочку. Вот смотрите, нет Джигурда пишет.
1: Нет Джигурда?
0: И вот и не нужен никакой петух.
1: Нет, нужен петух, но еще пускай надо курицу потопчет, как вы знаете, в животноводстве говорится.
0: А мне, кстати, это больше нравится. Давайте сейчас еще скажу. А я думаю, как... Я все, знаете, не...
1: Скотный двор,
0: вот. Это значит, что все, дорогие товарищи. Если вы слышите эти прекрасные звуки, то все. Или почти все, если, конечно, ты вдруг не захочешь.
1: Не-не,
0: под эти звуки отлично рекламировать мой канал на Телеграме. Заходи на мой канал, в Телеграм-канал, подписывайся. Называется «Смотрите, кто заговорил», если что. Тьфу на вас, уважаемый господин Кремов. Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты «Крем-Хруст-шоу» без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на radiorecord.ru. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер. Новый трек на

0: Рекорд. Реклама.
1: Иногда важно сделать один правильный шаг. С картой фитнес-клуба «Гора на Лесной» вы будете двигаться уверенно. Только в августе. Клубная карта на сезон всего за 10 тысяч рублей. Тренажеры, теннис, групповые, бассейн и спа уже ждут вас. Фитнес-клуб «Гора», Лесная, 23. Подробности на горафит.ру.
2: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
3: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
4: «Самара». Жилой комплекс «Комфорт» запускает специальное предложение для студентов. До 31 августа покажите студенческий билет или приказ о зачислении в ВУЗ и получите скидку 5000 рублей за каждый квадратный метр при покупке студии одной или двухкомнатной квартиры. Выдача ключей уже в этом году. Уточнить условия наличия квартир можно по телефону 8 846 290 51 90. Застройщик ООО «Фирматрис», 13. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Разрешение на сайте 163-301-125-22-0-2022. Предложение действительно для квартир площадью от 31,6 до 68,91 квадратных метра. Не является публичной офертой.
5: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90.

музыкальный, танцевальный вкус. Выбрать есть у чего, конечно же, можно. И добавить в избранное тоже, чтобы впредь долго не искать и всегда все было под рукой. В нужное время, в нужном месте, в нужной компании включить нужный интернет-поток из мобильного приложения Рекорда. А прямо сейчас я предлагаю еще 30 минут потанцевать здесь, на радио-вечеринке. Рекорд-пати. Рекорд-пати.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Party 24/7, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

нас собрано огромное количество музыкального, танцевального, свежего, я не знаю еще, максимально энергичного контента, записи шоу и подкаста президентов Рекорд Лаба, другие герои эфира тоже присутствуют, и Крем Хрусталев есть, и Вейкаперы есть, и мои шоу Рекорд Лаб, шоу Рекорд Лиз, и Виолетта Юшкина с Рекорд Пати итоговым субботним эпизодом, и Женя Балдин с русским часом, колбасным цехом, и, конечно, новое шоу «Час резидента» тоже ищите в нашем телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». Далее про расписание я, Тим Вокс, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя. Уже в рамках Рекорд Клаб Шоу расскажем вам о свежих клубных треках, которые мы сможем вами обсудить в моем телеграм-канале Тим Вокс. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.

0: каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Team Vox.
2: Алоха, амигос, зовут меня Team Vox, и властью мне данной я открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе расскажу вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорда добрали специально для вас на этой неделе. Но чтобы вы не заскучали, мы их вам выдаем в течение часа, и вы пополняете свои танцевальные плейлисты. Стартуем вместе с продюсером Дерон, трек называется Love You. Дерон, имя за которым стоит довольно свежая волна френч хауса. Love You вышел на Make the Girls Dance Records и построен на довольно прямом, упругом груве, без перегруза аранжировки. А трек, в свою очередь, появился еще в июне, залетел в саппорты Бипрада, в подкаст лейбла Кугелю. Из наших продов работу отыграл Кинки Саунд на театру в июне. Привет Юниону. А в августе композиция звучит у Боба Синклера. Ну а сегодня в Рекорд Клаб Шоу. Дерон, Love You.

0: Клэмора и Дакуна, так называется Anymore. Энтони Клэмора, он продолжает работу с Агвой Сингас, и на этот раз к ним присоединяется Дакуна. Anymore вышел 31 июля на лейбле House U, и это хороший пример того, как Клэмора соединяет свой старый клубный почерк с современным хаос-продакшеном. По саппортам отметили здесь Алок и Федериган 20 числа, то есть июля, с релизом Марк Найт и Дэнни Рис, ну а презент состоялся в шоу Drumbox британки Стефани Би в середине июля еще. Агва Сингас, Энтони Клэмора и Дакуна. Anymore.
1: Record.

Тайлера и проект Куда Love Forever. Макс Тайлер сейчас явно находится в интересной точке своей карьеры. Вместо очередной подборки отдельных клубных синглов он выпустил целый EP I Don't Think I Can Stop на собственном New Moda лейбле. Кстати, Love Forever вышел 7 августа и был собран с британским коллективом Куда, один из центральных треков проекта. Причем у него заметный диско-оттенок и более песенная структура, что ли. Трек попал также в его Essential Mix для BBC Radio 1 с Питом Тонгом. И сегодня он здесь в Рекорд Лав Шоу. Макс Тайлер, Куда, Love Forever.

Record Club. Back to the old school.

Closer. Closer — интересная история. Оригинальная работа Адриатика и Эмита Фена получает новую клубную формулу благодаря итальянцам. Его версия добавляет композиции больше баса и давления, не разрушая мелодическую основу оригинала. Релиз, в очередь, стоялся на X Recording 7 августа и залетел в саппорты к Оливеру Хелденсу, Армину, Афроджеку и Скайтеку. Презент с селфом от Адриатик для французского фестиваля Серкле еще в мае. Ну а из недавних саппортеров — Кашмир, EP и сегодня.

вот в Record Club Show еще один британец, на сей раз Cold Scenes 82. Вау, называется его работа. Релиз на собственном лейбле Knee Deep in Sound. Релиз от 31 июля. Это уже третий сингл с его нового альбома Obsessions. После более глубоких и мелодичных, что ли, работ, он снова показывает клубную сторону своего проекта. 124 удара в минуту в оригинале. Хаусовый характер и очень мощный и узнаваемый грув от Hot Scenes 82. Сам артист назвал «Вау» третьим синглом с альбома, который выйдет 4 сентября. Ну что ж, ждем, а пока саппорты от Vintage Culture, диджеев с Марса, Пита Тонга и меня в Record Club Show. Hot Scenes 82. Вау! Record Club. Team Vox.

Ну а пацанами, с сегодняшнего эпизода Рекорд Клаб Шоу напомню вам про телеграм-каналы, плейлисты Радио Рекорд, про мой личный телеграм-канал Team Vox. Там у нас собраны все предыдущие эпизоды Рекорд Клаб Шоу Рекорд Лиза. И этот новый выпуск мы тоже совсем скоро выложим в интернет. Поэтому как только вы увидите, что мы его дропнули, смело поделитесь с друзьями. Ну и сами переслушайте еще разок с самого начала до самого конца. Вдруг что-то пропустили. Ну и плюсом ко всему, вы этим действием очень сильно поможете продвижению нашего подкаста Рекорд Клаб Шоу Рекорд Лиза в интернетах. Далее по расписанию, сегодня вторник, а значит, в следующем часе в этой студии появятся мои друзья и коллеги Нитрина и Баур. Я же, в свою очередь, меня зовут Team Vox, желаю счастья вашему дому, как обычно. Всегда заряжены батарейки, и adios amigos, пока!

0: каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка, эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Нейтрино и Баур.
1: Доброй ночи, друзья. Ну что ж, Нейтрино и Баур на первой танцевальной полночь со вторника на среду. 19 августа сегодня на календаре. А это значит, что буквально через 3 дня, 22 августа, мы отмечаем 31 год. День рождения Радио Рекорд. День рождения нашей любимой радиостанции отмечается 22 августа, потому что 22 августа в 8 утра в 95 году в Санкт-Петербурге началось полноценное вещание радиостанции Рекорд. С днем рождения! И сегодня... Поехали.

0: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.
1: Нейтрино и Баур.

Дана.

Ну и, конечно же, на этой замечательной, всем узнаваемой музыкальной нотке. Да, кино, кончится лето. Эксклюзив от Нейтрино и Баура. 31 год радиостанции «Рекорд». Что может быть лучше? Скоро кончится лето, но не кончится «Радио Рекорд» никогда. И наша отличная музыка от Нейтрино и Баура. Друзья, всем до скорой встречи через неделю. А пока с днем рождения, «Рекорд». Всем пока.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Лена Попова.
2: Технический перерыв.
3: Технический перерыв.
4: Frequency response test.
5: В Санкт-Петербурге час ночи. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Лена Попова. И это программа «Технический перерыв» на волнах «Радио Рекорд». Могу сказать, что последние дни выдались очень праздничными, потому что я буквально вернулась в прошлую пятницу. Я играла в Уфе. Это был фестиваль «Электролето», его 20-й юбилейный эпизод. Было что-то неимоверное, я такого в Уфе никогда не видела. И уже сегодня я с радостью поздравляю «Радио Рекорд» с 31-летием. Именно 31 год назад, в 95-м году, в Санкт-Петербурге появилась молодая радиостанция с электронной музыкой, первая танцевальная, где я, собственно, впервые и столкнулась сама с собой в качестве радиодиджея. Тогда, в 95-м, у меня была программа «Динамит», вели ее мы вместе с Алексеем Хасом. И был небольшой перерыв, и уже в 2001 году я вернулась на рекорд с техническим перерывом. И технический перерыв до сих пор звучит на рекорде. Собственно, сейчас он звучит в эфире. Я поздравляю «Радио Рекорд», я поздравляю всех своих коллег, я поздравляю себя, конечно же, и, конечно же, вас, дорогие радиослушатели, потому что, ну, куда мы без вас? И сегодня в праздничном эфире хотела бы поставить для вас микс, записанный в 1996 году. Это фактически мой первый официальный микс, потому что начала я работать в качестве диджея в 94-м. Он был записан на кассеты, поэтому первые полчаса программы мы слушаем сторону А, а потом мы слушаем сторону Б. Они как раз по полчасика. Он такой немножко наивный, называется он «Геноцид», потому что музыку в стиле acid мы называли «Ацидом» в шутку. Собственно, это так прижилось, и отсюда и название «Геноцид». И у нас с вами ровно час, и я еще раз поздравляю рекорд с днем рождения.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара в МАКС. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: 1:30 в Санкт-Петербурге. Меня зовут Лена Попова. Это технический перерыв на волнах Радио Рекорд. Напоминаю, что сейчас в эфире звучит мой микс 1996 года. Его звучание в данный момент посвящено дню рождения любимого рекорда. 31 год исполняется рекорду. И у нас с вами сторона Б и еще ровно полчаса.
1: B-side.

2 часа ночи в Санкт-Петербурге. Пришло время прощаться. Это была программа «Технический перерыв» на волнах «Радио Рекорд». Напоминаю, что в эфире прозвучал мой микс 1996 года. Как раз время появления и становления «Радио Рекорда», которому исполняется 31 год. Я еще раз поздравляю «Рекорд», коллег, себя, вас. И желаю всем спокойной ночи. Прощаюсь до следующего выхода в эфир программы «Технический перерыв» на волнах «Радио Рекорд». Пока! Thank you.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара в МАКС. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.